0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести «Братья

0: в Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 часов утра. Утро вторника. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
4: Да, нет, Дим, немножко неправильно. Какое утро вторника? Утро 1 сентября. О, это вот оно, да. Доброе утро всем, особенно папам, мамам, ну и первоклассникам в том числе. Итак, давайте констатировать. Действительно, стартует новый учебный год. Эта тема главная на день сегодняшний. Масса новаций, конечно, по теме учебы. Давайте хотя бы о самом главном, но в плане перечислить, что вводят ученики 8 и 10 классов. Готовимся. Начинаем изучать основы безопасности и защиты Родины. Это новый предмет, его не было в принципе. Общество знаний. Теперь будет во всех школах только в 9, 10, 11. Классах. Нигде иначе. В школах запускают, в принципе, еще курсы об искусственном интеллекте. Это тоже такая цифровизация пошла. Заодно вводят оценки за поведение учеников со 2 по 8 класс. Это коснется всех без исключения регионов, но пока выбрали только в каждом регионе всего лишь по 10 школ. Эксперимент. Ну и еще тотально закрепляется запрет на использование всеми учениками мобильных телефонов во время уроков. Буквально надо будет сдавать учителю и никак иначе. И еще первоклашкам повезло. С этого года, в принципе, отменяются домашние задания для тех, кто первый раз пошел в школу. С этого дня резко поднимают налоги в стране для букмекеров, которые теперь будут отчислять государству в десятки раз больше. И часть этих новых огромных денежных поступлений в казну будут направлять на финансирование детского и массового спорта. Плюс к этому еще и вступает на эту же тему в силу закон, который теперь позволит всем желающим добровольно установить самозапрет на участие для самого себя любимого в азартных играх. После активации, сообщается, такого самозапрета, те же букмекерские конторы, тотализаторы, вообще прочие подобные структуры будут обязаны блокировать таким гражданам доступ к ставкам, денежным переводам, рекламным предложениям насчет азарта и будут размещать на всех своих сайтах информацию о порядке отказа от участия в азартных играх. Да, а потом отменить такой самозапрет гражданин сможет не ранее, чем через год. Еще давайте озвучим тоже новость 1 сентября из нашей непостоянной рубрики «Ты ж моя цыпа». Ну что, уже все обсудили высказанное желание Россельхознадзора пересчитать каждую домашнюю птичку, что есть в домохозяйствах по стране. Канарейка и попугайчиков это не касается, а вот кур, уток, индейок и так далее – да. Собственно, поэтому народ в порыве креатива буквально понес в МФЦ пернатых на регистрацию, о чем уже понеслось видео в интернете. Это красиво. Это кукарекает. Пользователи объяснили это действительно требованиями Россельхознадзора в обязательной постановке на учет домашних птичек. Вообще, это касается владельцев личных подсобных хозяйств, что важно отметить, где более 10 пернатых. Ну, тут обязательно, как ни крути, надо обращаться теперь в районную государственную ветеринарную службу. Без этой процедуры поставить птиц на учет больше нельзя и пересчитывают отныне в обязательном порядке по России кур, уток, гусей, индейок, цесарок, перепелов и страусов.
3: А дальше что? Когда, например, курочка живая превратится в курочку пищевую, но за нее надо будет утильсбор платить?
4: Это мысль на перспективу.

0: С добрым утром, друзья! Большое-большое всем привет! Ну, Денис Витальевич Лизин уже, конечно, выразил свое сочувствие школьникам. Сказал, друзья, держитесь. Ну, тут родители должны держаться. Школьникам-то что? Ну, ходят, и они другой жизни не знают, понимаете? А, давайте, кстати, чуть-чуть музыку поменяем. Вот так, да.
1: Ой, как хорошо звучит.
0: Здравствуйте, друзья! С 1 сентября всех и каждого. Пусть этот год пролетит учебно легко и для тех, и для других, и для третьих. Пусть все непременно сложится. Ну, а у нас привычная и любимая лучшая музыка на все времена. Впереди на Радио 7. Наши новые игры в школу сегодня тоже с вами сходим.
1: Обязательно.
0: Седьмой класс практически через час. Наше невероятное приключение под названием «Мой саундтрек» также впереди. Но все детали позже, пока о теме.
1: Ой, слушай, мурашки от музыки. Это прям хорошо звучит. Так, смотрите, мы, конечно, зовем вас в наши социальные сети. Будем рады, если будете выкладывать фото с линейки, ну, сегодняшней, ну, или с прошлых, пожалуйста, ради бога, посмотрим на ваших, собственно, прекрасных детей. Ну, и с удовольствием и вы, и мы вспомним свое 1 сентября. В общем, воспоминания о первой линейке.

0: Бритни Спирс, один из ее главных хитов на радио 7 на Семи Холмах. 7.11, точное столичное. Ну а что за хиты уже завирусились в интернете, точно знает Свет, и мы с вами могли это проспать.
1: Итак, в сети обсуждают новый синдром, которым мы страдаем. Все, причем, видимо, называется...
0: Лишь бы страдать.
1: Ну, а почему нет? Синдром конца лета. Тут без страданий, к сожалению, никогда. В общем, психологи описывают это состояние, когда расслабленный летний режим сменяется мыслями о работе, дедлайнах и долгом ожидании следующего отпуска. В общем, тяжелым состоянием. Что же давит на нас с вами, друзья, как пишут психологи? Чувство вины за пропущенное лето.
0: Но об этом мы говорили вчера.
1: Да. Тут ведь еще добавляют соцсети. Весь сезон они показывали идеальную картинку. И там путешествия, и закаты, и бассейны, и бесконечное счастье. Плакать буду сейчас. Ну и на таком фоне собственное лето легко начать воспринимать как провал. Ребята, ну нет, это же все картинка, конечно. Так что страдать не будем. Будем ждать следующее лето. Ну а что делать?
0: А что эти картинки? Никто, вот кроме вас, вот так с удочкой озера не сидел, например, да? Никто, кроме вас, вот такой помидор не срывал большой, красивый.
1: Кстати, да.
0: Ну никто же, кроме вас, этого не делал. Угу. Мы же все завидуем. Человек, который, может быть, там сидит где-нибудь на белоснежном пляже, думает, эх, сейчас бы огурцов. Ну, например, мы же не знаем, чего он хотел.
1: Ой, слушай, я вчера пришла к выводу, что у нас и у нашей семьи, по-моему, нет друзей, потому что у меня дома нет ни одного кабачка. Никто не принес.
0: Ты проклята, получается. Друзья, не слушайте ее, не присылайте.
1: Так, любишь ты вот такие вот подборки, и мне, когда попалось это на глаза, я решила, что все обязательно расскажу, потому что ты оценишь. Треть россиянок готовы помириться с парнем за подарок стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей. Жаль, вы не видите лицо Димы. Ну, просто перекосило. 40%...
0: Скажи, что за 50 можно? Вот что примирительного?
1: Смотри. А 40% женщин готовы простить партнера за подарок стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей.
0: Даже если он не виноват, здесь надо добавить.
1: А, хорошо, да. Красиво. Вышел...
0: Ой, слушайте, это тоже отдельная тема. Вот, ну, то есть, как красиво у вас просили прощения. Мы об этом тоже когда-нибудь поговорим.
1: Надо поставить себе заметку.
0: Обязательно.
1: Ставьте также заметку, что 25 декабря мы все будем смотреть «Гарри Поттер». Очередной новый тизер уже в сети. Все смотрят, оценивают. Мы тоже. Так, еще одна причина ждать GTA 6. Угу. Еда в игре будет влиять на вес главных героев. Представляете?
0: Ну, подождите, это было еще в GTA San Andreas, когда можно было объесться бургерами, он становился толстым. Было такое.
1: Вот и сейчас, да, но уже не один герой, а все практически будут участвовать в этом марафоне стройности, да. От тренировок будут расти мышцы, ну, а бессонные ночи отразятся на лицах героев. Ну, то есть будут и синяки под глазами, и усталый вид, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну, а еще, знаете, работодатели сейчас беспокоятся, сказали, что в момент выхода игры обрушится рынок, люди будут сидеть играть дома и не будут работать. Но это в США было такое исследование.
1: А у нас, интересно, так получится или не получится?
0: Наши уже все спиратели там. Все равно чего-нибудь официальный выход, что ли, ждать? Им это неинтересно.
1: Так, ну и если вам интересно, вроде как пишут, что у Тома Харди, у нашего любимчика, прекрасный актер, красавчик. В общем, кризис среднего возраста накрыл Тома Харди. Актер решил стать рэпером и подошел серьезно. Что он сделал? Он выпустил полноценный альбом. Ну, рэп мы точно ставить сейчас не будем, но вы поищите в сети, он уже есть, можно послушать. В одном из треков Харди даже возвращается к голосу Бэйна из «Темного рыцаря. Возрождение легенды» и читает монолог из шекспировского Ричарда III. Представляете? Ну, в общем, вполне серьезная такая работа. Вроде даже пишут, что когда-то он уже занимался музыкой, и все это ему нравилось. И даже какой-то лейбл предлагал записать с ним целый альбом. Но посмотрим, как будет развиваться его музыкальная карьера сейчас.
0: Наверное, женщина на него смотрит и говорит, лучше бы ты выпивал. Наверное, как-то так. Ладно, о чем мы заговорили в 7.15 утра, друзья. Только лучшая музыка впереди и, опять же, какие-то события этим утром будут набирать обороты, и Света о них расскажет где-то через 3 часа. Утро на Семи Холмах.

0: Карлос Рамаццотти и его «Ун-Альтра-Те» на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 20 практически минут в российской столице. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня вторник, 1 сентября, знаки огня. Начало этого месяца может заставить вас ненадолго вернуться к вопросу, который вы считали закрытым. Овны, львы и стрельцы, на этот раз вы увидите в нем деталь, ну, в вопросе, да, которые раньше почему-то не придавали значения.
0: Знаки земли. Сегодня кто-то может попросить вас объяснить совершенно простую вещь. Сейчас школьники
2: напряглись. Да, Коля.
0: Тельцы, девы и козероги, пока будете рассказывать, сами обнаружите в привычном процессе способ сделать его гораздо удобнее.
2: Знаки воздуха. Не исключено, что сегодня вы услышите собственное имя там, где совсем не ожидали. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь откликаться. Сначала послушайте, в каком контексте оно прозвучало.
0: Знаки воды. Первый день осени может принести неожиданное желание что-то сохранить. Билет, например, какую-нибудь записочку, фотографию или даже какую-то, ну, прям обычную мелочь. Раки, скорпионы и рыбы, не выбрасывайте ее. Позже она окажется вам очень дорога, но, правда, совсем по другой причине.
1: Утро на семи холмах.

Эмма Бантон и What Took You So Long на радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем утро с прекрасной музыкой. Совсем скоро с нами Энигма. А еще Headway. Ну и тот самый последний отсчет через пару минут.

0: Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня россияне могут сохранять номер телефона при переезде в другой регион. До сих пор, для сравнения, при переезде из одного региона в другой, абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжал пользоваться прежним тарифным планом. На практике это делало звонки абонентам нового региона существенно дороже. Нововведение, сообщается, позволит переходить на местный тарифный план без смены своего номера. И также сохранить номер в случае переезда можно теперь по стране при смене оператора связи. Это актуально, если в новом регионе отсутствует сеть вашего прежнего сотовика. Для межрегионального переноса своего номера телефона абоненту только нужно, это важный обязательный момент, подать заявление своему оператору связи. Мопеды, электрические велосипеды, электросамокаты с этой осени надо по стране регистрировать с обязательным получением учетного знака. Это аналог автомобильного госномера и учетной метки. Это QR-код. Уже находящиеся, сообщается, в эксплуатации по стране мопеды, электровелосипеды, СИМы владельцам потребуется регистрировать до марта. Это если говорить по времени о предельном сроке. А такой транспорт, купленный уже после вступления в силу этого закона, то есть как раз с сентября и далее, надо будет ставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения. В базу государственную, сообщается, будут носить данные владельца, место его жительства, модель транспортного средства, мощность двигателя, массу купленного транспорта, год выпуска и прочие технические сведения этого вида транспорта. Еще раз, электровелосипеды, мопеды, СИМы. Новые правила продажи туров, прежде всего за рубеж, что касается, начали действовать у нас в стране. Туроператоры теперь должны до заключения договора с туристом предоставить полный объем информации о турпродукте и о стране, куда человек планирует поехать. Ну, например, кроме классических сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте, питании, турист у нас должен отныне получать еще информацию о правилах въезда и пребывания в государстве, о таможенных требованиях, о медицинских и санитарно-эпидемправилах, о возможных угрозах безопасности, о национальных, религиозных и культурных особенностях выбранной страны, ну и вообще о любых обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом. На этом пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: И снова для вас, школьники, последний отчет. У кого начинаются линейки в 8 утра, у кого в 9? Практически, да, именно он, тот самый Final Countdown. 7.37 в российской столице. Мы же переходим к вашим наилучшим воспоминаниям.
1: Безусловно, у многих сейчас суета дома, просыпаются, готовятся. Тут самое главное детей сегодня вовремя поднять, потому что все лето эти люди просыпались в 12 часов, кто и позднее. Так, хорошо, что вы уже многие проснулись, особенно те, кто сегодня в первый раз ведет ребенка в первый класс. Эти мамы тревожились, мне кажется, всю ночь не спали. Ну, по крайней мере,
0: они тревожились лет 6-7.
1: Согласна. Еще тревожится 11 или 10, а то и всю жизнь. Тут уже никуда не деться. Мы сегодня, да, отмечаем День знаний. И вспоминаем, как вы, друзья, первый раз шли в первый класс. И воспоминания о первой линейке, конечно, ваши ждем. Дензель пишет прекрасное сообщение, мне очень понравилось. Говорит, привет. Накануне 1 сентября я решил постричь себе челку, так, когда принимал ванну. По итогу мама меня побрила наголо. Таким я пошел в первый класс.
0: Фотки-то где? Мы вам верим. Наверняка это было увлекательно. Ну, фотографии показывайте.
1: Потрясающие истории.
0: Может, вдруг у вас остались... Ну, нет, у меня где-то есть фотография с 1 сентября, но...
1: У меня тоже есть.
0: Где-то она, безусловно, потерялась. От Алексея очень хорошее сообщение. ВКонтакте пишет. Не помню свое знакомство со школой. Вообще ничего не помню, что было со мной лет до 10, потому что это моя защитная функция психики.
1: Вот ну как. Так, от Екатерины. Доброе утро. Я только помню, что каждое 1 сентября я всегда была в пуховике, куртке или пальто. И наша семья жила на севере, и меня всегда удивляли эти картинки, где дети в костюмчиках, в платьях, красивые. Я всегда чувствовала себя капустой. Ветер в лицо и круто, если нет снега.
0: Опять же, да, 1 сентября, заметьте. Кстати, там где-то в новостях было, что на Сибирь идет циклон со снегопадами и прочими вещами. Пусть он пройдет мимо. Евгений, детально не вспомню, но пишет, я могу назвать одно слово, которое характеризует 1 сентября, это обескураженность. Долго ждал, когда побегу за знаниями, а попал в первый класс в райцентре Казахстана, где странным казалось все. Сложно произносимые имена, которые звучат как заклинание, очень, ну, фактурные лица. Запомнилось лишь имя первой учительницы. К счастью, ее звали Нина Ивановна.
1: Хорошо.
0: Такой Евгений сразу заходит за призом, да, вот прямо со старта. Пишет, детям тоже не досталось нормального 1 сентября, в школу они в Германии пошли. Помотала судьба Евгений. Но запомнилось, пишет, две детали. Сын, вернувшись домой, назвал всех детей в классе тупыми, потому что ни по-русски, ни по-немецки никто читать не умеет. А на дочку в первый же день пожаловались, потому что она приставала к мальчикам и требовала ухаживаний. Мы спросили ее, зачем?
1: Она
0: сказала, мальчики первыми должны внимание проявлять. Дочь сказала, потому что от них не дождешься, надо вот самой.
1: Хорошая девочка.
0: Хорошее сообщение. Девочка, хорошее сообщение. Давай еще одно.
1: Катерина пишет, хочу обратно к маме. Это цитата, видимо, Катерина именно с такой мыслью или с таким криком проводила свое 1 сентября. В общем, Катя пишет, что была паника, потому что я тогда первый раз увидела столько людей.
0: Я тоже, кстати, помню. Я в детский сад не ходил, тут раз, и ты приходишь в школу, и вокруг действительно столько людей, какие-то звонки, какие-то ленточки, и вот это все. Друзья, рассказывайте, каким был ваш этот праздник, День знаний, 1 сентября. Заходите в наши соцсети, неважно куда, мы мониторим все. ВКонтакте, ну, все, что вам нравится, заходите, пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале часа вручим очень приятный подарок на память от Радио 7.

0: Enigma и, конечно, Return to Innocence на радио 7 на 7 холмах. 7.47, точное столичное, 1 сентября на календаре. Стоит напомнить, ну и стоит кого-то с чем-то поздравить. Утро на 7
1: холмах. Ну, конечно, мы не смогли пройти мимо этой даты, потому что это не только начало учебного года и День знаний, но и дата с богатой историей и неожиданными фактами. Вот что удалось
0: Давайте
1: найти.
0: Давайте вот так тогда. О,
1: хорошо.
0: Давай, так будет аутентичнее. Поехали.
1: Раньше на Руси 1 сентября по старому стилю, конечно, отмечали новолетие. Это было начало календарного года. И традицию эту закрепил Иван III в 1492 году. Мы с вами практически в школу сейчас ходили, что-то новое да узнали. Переход на январский Новый год уже произошел при Петре I в 1700 году. Официальный статус государственного праздника День знаний 1 сентября получил относительно недавно. Это произошло в Советском Союзе. Единая дата начала учебного года была закреплена в 1935 году. Ну а сам праздник учредили только в июне 1984.
0: Кто бы мог? Я почему-то думал, что всегда было 1 сентября.
1: Ну вот
0: да?
1: Не всегда. Ну и не всегда. Что еще есть? 1 сентября учебный год начинается не везде. Например, в США, Канаде, Великобритании дети идут в школу в первый вторник сентября. Но сегодня совпало.
0: Да.
1: Ну, да, совпало. Вот. А, например, в Германии, Испании, в Италии, я знаю, вообще в октябре дети в школу идут или позднее. В общем, в разных странах даты начала знаний вообще различаются в зависимости от региона. И еще в некоторых странах, например, в Южной Корее или Японии, нет традиции нести учителям огромный букет цветов на первую линейку.
0: Вот нет традиции. Роллы несут, что ли, в Корее? В Корее, что ли?
1: С палочками сразу.
0: Бульдак, кимпап, что там у них?
1: В общем, в любом случае, мы вас с Днем Знаний, официальным нашим прекрасным праздником, поздравляем. Ой, терпение, всем и сил. Ну, конечно, да. Ну, и, конечно, хотелось бы поздравить еще одного человека, у которого сегодня день рождения, потому что, ну, традицию поздравлять в финале часа мы пропустить не можем. Сегодня отмечает свой день рождения яркий немецкий музыкант и фронтмен группы Tokyo Hotel, известный своим уникальным стилем, да, и андрогинным таким образом. Зовут его Билл Каулиц. Родился 1 сентября, действительно, в 1989 году. У него есть брат-близнец Том, старше его всего на 10 минут. Начал писать тексты песен, ребята, в 7 лет. Вот кто-то в школу ходил, да, вот кто-то в первый класс пошел.
0: А он 1 сентября
1: пошел,
0: говорит,
1: да.
0: Сяду песню напишу, что мне ваш букварь?
1: В подростковом возрасте его культовая прическа, начес, помните такой? И макияж сделали его мировым кумиром миллионов тинейджеров и законодателем моды вообще 2000-х. Вот это прям абсолютная правда. Еще он был моделью и в качестве модели участвовал на неделе высокой моды в Милане. Ну а что касается хобби и увлечений, обожает собак, коллекционирует необычную обувь, ну и активно увлекается дизайном одежды.
0: Ну и кто мы такие, чтобы не послушать 1 сентября Билла и Тома Каулиц? Давайте вот что-то из раннего, прямо вот из первого альбома. Тот самый клип, вот Света сейчас сказала про легендарный начес. Вы прекрасно все это помните.

Ну вот вам повод переслушать и первый альбом, и второй. Да и последний у них тоже хороши, да, но может, они же сыграют можно, исключительно, да, в синти-поп. Но и тем не менее, как это говорят, знаете, музыканты, вкусно. Можно послушать, это хорошо. Если у вас сегодня день рождения, мы, как всегда, всей страной присоединяемся. С праздником! Утро на семи холмах.

0: Дуа Липа, ее Training Season на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и сегодня, 1 сентября, кто-то из вас пойдет первый раз не в первый класс, а в седьмой класс. Именно так называется наша новая игра. Играем, кстати, минут через 15. Приз отличнейший. Ну и, кстати, станьте отличниками, блесните знаниями в школьной программе за седьмой класс. Сайт radio7.ru. Зашли, кликнули на конверт и свою заявку отправили. 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Да что?
5: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Восемь часов утра в Москве. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
4: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе первосентябрьское утро всем. Давайте отметим новость для семей с детьми. Это очень важная новация. У нас в стране начинает с этого дня действовать. Все семьи с детьми получают право на ипотечные каникулы нового формата. Тут конкретика: при рождении или усыновлении второго и далее детей семья может оформить паузу по ипотечным выплатам сроком до 18 месяцев и при этом не подтверждать снижение своего дохода. Это потому, что теперь действительно появляется новая основания для оформления ипотечных каникул. Собственно, это и есть рождение или усыновление второго и последующего ребенка. И еще важный нюанс, именно то, что максимальный срок такой отсрочки составит именно 18 месяцев. Тогда как по другим основаниям воспользоваться каникулами по ипотеке по-прежнему в стране можно максимум на полгода. Да, еще новые правила распространяются в том числе на ипотечные договоры, заключенные и до 1 сентября. Правило «курить здоровью вредить» с этой осени в стране приобретает еще один смысл. А именно в том, что вейпы уходят из ассортимента продукции, что есть в торговых точках на остановках. Теперь нельзя продавать табачные, никотин содержащие товары, в том числе кальяны и вейпы, на остановках общественного транспорта, хоть городского, хоть пригородного сообщения. Это правило, ну, пожалуй, скажем так, не коснется только тех торговых точек, которые вообще являются единственным местом в населенном пункте, где табачные изделия можно легально приобретать. Для сравнение. До сих пор по России было запрещено продавать такую табачную продукцию на ЖД вокзалах, в автовокзалах, в аэропортах, в морском речном порту, также на станциях метро. Вот теперь добавляют остановки общественного транспорта. Новации, как осенняя традиция, вообще есть не только у нас, это нормальная мировая практика. И тут еще можно отметить новости из Франции. Вот наши подростки, к слову, кто нас сейчас слышит, могут отметить, как у нас все круто в этой сфере, а у них уже нет. Это сообщение о том, что во Франции стартовал запрет соцсетей для ребят до 15 лет. Все, им теперь туда в стране там доступа нет. По закону соцсети во французской части интернета должны внедрить отныне систему проверки возраста любого пользователя, а заодно удалить все аккаунты тех, кто младше 15. Мало того, для французов в возрасте от 15 до 18 лет вводят с этого дня в интернете у них цифровой, скажем так, комендантский час. То есть просто отслеживают время, которое проводят подростки с этого дня в интернете. Залипают то, что называется, в сети. И таким образом Франция становится первой европейской страной, которая вводит такие возрастные ограничения для соцсетей. Ранее, правда, такие же законы уже принимали в Индонезии, Турции, Эмиратах, Малайзии и других государствах. А пионером, напомню, в этом плане была Австралия. Но давайте вспомним, что ребятки там, как только для подростков ввели запрет на соцсети, первым же делом начали ломать эту систему и выкладывать в интернет ролики. Привет, ребята, как можно обойти соцсетевой запрет?
3: Это всегда так и работает, понимаете?
5: Конечно.
3: Они же стимулируют хакерство в стране и правильно делают.
4: Чем пока больше... до нас, да, не добрались еще.
3: Ничего страшного, потом будем обмениваться опытом. Ну, в смысле, наши школьники с их школьниками, так и будет.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Да, то самое первосентябрьское, как Денис Витальевич Лизин сказал, утро. Мы приветствуем всех, каждого и вас лично, друзья, вне зависимости от того, какая цифра на календаре или день недели, ну, кроме субботы и воскресенья, мы, как всегда, будем слушать отличную музыку, мы будем играть и, конечно, обсуждать что-то животрепещущее.
5: Ну, а сегодня, естественно, тема номер один — это День знаний. Мы вас с этим, друзья, поздравляем. Никто не прошел мимо этого праздника из нас. С вами учились, ну, и кто-то сейчас учит, собственно, своих детей. Так, смотрите, вспоминаем наш самый первый раз, когда мы пошли в первый класс. Наверняка остались фотографии, наверняка остались хоть какие-то воспоминания. Может, что-то вас возмутило, может, что-то удивило. Ну, что-то точно есть.
3: Какие-то,
5: заходите.
3: Да, вот эти якорьки,
5: да,
3: оттуда
5: детали,
3: же остались. Ага.
5: Конечно. В общем, заходите в наши социальные сети, рассказывайте.

0: Крейг Дэвид и его Seven Days на радио 7 на Семи Холмах. Напомню, в 7 класс мы играем уже через несколько минут. Заявки присылайте на сайт radio7.ru, ну а через мгновение ваши первосентябрьские истории.
1: Только истории. Приветствуем, конечно, ваши фотографии. Да. Можно свои, да, с первой линейки, а можно детей своих, потому что, слушайте, ну то, как мамы наряжаются, когда ведут ребенка в первый класс, это отдельное удовольствие, отдельная красота. Большие молодцы все. Так, фотографии ждем, истории озвучиваем. Михаил Юрин пишет, в больнице лежал. Ничего не было. Вот, ну, не существует в моей памяти 1 сентября. Зато с детьми трижды ходил в первый класс.
0: Со своими.
1: Ну, как... это звучит
0: здорово.
1: Будем надеяться, что со своими.
0: Я просто не сразу понял, Света.
1: Ладно.
0: Пауза.
1: Да.
0: Мария. Вот сейчас история прямо сказочная. Помню, как на 1 сентября утром крестная, здесь надо добавить крестная фея, привезла мне в подарок новые лаковые туфли. Потому что те туфли, в которых планировался поход на линейку, внезапно за ночь стали малы. Я корчилась, плакала, потому что они мне жмут. И вот крестная узнала, привезла туфли. И вот пишет Мария, я счастливая, иду в первый класс в новых туфлях.
1: Ну, хорошо же, да.
0: Фотографии тоже есть. Это, кстати, ВКонтакте. Можете зайти посмотреть. Там такие чудесные комментарии прямо с фотографиями. Глядите.
1: Ой, смотрите, сейчас буду читать сообщение от Александра. Мне кажется, ну, вспоминая себя девочкой, я бы чуть-чуть позавидовала, конечно. Доброе утро. В далеком 1987 году пошла в первый класс. Школу только построили. Кстати, мою тоже. Тоже новенькая. Новенькая была. Каким-то невероятным образом я была той первоклашкой, которая звонит в колокольчик, сидя на плечах 11-классника. Мое фото с этого мероприятия все мои годы обучения висело на доске почета. Ну, а накануне, кстати, был визит к стоматологу. Улыбка без переднего зуба – это сильно. Класс!
0: Ну, понятно, да, у детей как раз же тот период, когда молочные зубы меняются коренными.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Там вот эти улыбки первоклассников – это отдельная история. Ну, и Александр пишет. 1980 год. Город Краснодон, квартал Лютикова, средняя школа номер 8. В этот день знакомство было в основном с самой школой и учителями, а друг друга мы знали по детскому саду. И вообще вся компания была огромная. Там человек 40-45, все друг друга знали. И плавно все перетекли из сада в школу по разным классам. Первая учительница Раиса Николаевна Семендяева. Красивая и умная, просто как мама, учила не только нас, но и наших родителей. Вот чего сейчас не хватает, да? Потому что родители, их кровиночка, ну прямо неприкосновенная сейчас вообще. И пишет, вот если она говорила, ее слушали все, и дети, и родители. Ну а на праздник Александр шел с цветами, с мамой и бабушкой. Радовались и о садике не вспоминали. Всех с днем знаний.
1: Ой, а что за цветы, интересно, были? Астры или гладиолусы? Помнишь, тогда же вот как в году именно с ними ходили. Астры и гладиолусы. Четкое разделение было у всех.
0: У меня точно, я прям точно помню, были астры, потому что, ну, они росли во дворе. Бабушка срезала, в руки дала, все, я пошел. Я говорю, где-то есть эта фотография, надо поискать. Друзья, мы ждем ваши фотографии, ваши истории с вашей первой линейки. Рассказывайте про свой день знаний, про свое 1 сентября.

0: Eagle Eye Cherry на радио 7 на Семи Холмах. 8.15 точное столичное. Встали, сели, звонок для учителя. Поехали.
1: Седьмой класс. На радио 7.
2: Так, у нас несколько предметов, которые сегодня будут освещены в игре. Ну и главное, чтобы вы справились. Ну а для того, чтобы сыграть, достаточно зайти в класс, постучавшись, зайдя на сайт Радио 7 и оставив там свою заявку, как сделала Виктория.
0: Седьмой она оказалась. Здравствуйте, с добрым утром.
3: Доброе утро.
2: Так, Виктория, ну, насколько мы понимаем, сегодня 1 сентября и вообще День знаний слегка мимо вас проходит, потому что сыну вашему 1,4, да?
0: Мы за эфиром уже поговорили,
2: да,
0: со всеми.
2: Выяснили. Гоша только подрастает. Или у вас есть старшие дети, кто в школу сегодня отправился?
3: Нет, у меня пока один ребенок.
2: Выдыхайте. Выдыхайте, у вас есть время, все хорошо.
0: Как вы учились, кстати, в школе, Вика?
3: Я отлично.
0: Сейчас проверим. Mm-hmm. Итак, правила. У нас есть для вас три вопроса. Исключительно из школьной программы за седьмой класс. Ничего сложного. К каждому вопросу будут три варианта ответов. И вам достаточно ответить на два вопроса. Все, на два ответили, уже победили. Сегодня у нас будет химия.

0: литература и история. Готовы, Виктория?
1: Да.
0: Первый вопрос по химии, пожалуйста.
2: Поехали. Как называется вещество, которое ускоряет химическую реакцию, не расходуясь при этом?
0: Можете без вариантов ответа отвечать.
2: Это же просто.
0: Дать варианты или сами ответите?
1: Нет, я лучше с вариантом.
0: Хорошо, пожалуйста. Хорошо.
2: Итак, это, возможно, ингибитор, это, возможно, дефлектор, ну или, возможно, катализатор.
1: Катализатор.
0: Отлично,
2: хорошо.
0: Виктория.
2: Память начала просыпаться.
0: Далее, да? Литература.
2: Речь одного лица, обращенная к слушателям или к самому себе, это...
0: Ну, может, скажете сами?
2: Одного лица.
0: Один. Самому себе.
2: Ну, выступает.
1: Я.
0: Ладно, хорошо, варианты.
2: Эпилог, монолог, диалог.
1: Монолог.
2: Ну, конечно!
0: Ладно, это победа, Виктория, но, тем не менее, супербонусом третий вопрос. Давайте проверим, конечно.
2: Итак, это история. Отправляемся на урок истории. Казачий атаман, предводитель походов в Сибирь. Пожарский, Минин или Ермак? Кто в Сибирь-то?
1: Ермак.
0: Ну ладно, ну
2: да,
0: все.
2: Ну круглое отличное.
0: Безоговорочное.
2: По всем предметам. Вика, от души поздравляем. Подарочный сертификат в книжный магазин достается вам. Все. Можете канцелярию себе купить какой-нибудь прекрасный. Ну или сыну сказки, чудесные,
0: да, все,
2: книги.
0: Угодно.
2: Да ну конечно. Вот все, что вы захотите, то и выберите в книжном магазине. Поздравляем.
0: Виктория, садитесь в 7.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания. Друзья, завтра примерно в это же время проверим и ваши школьные знания. Игра отличная. Видите, все сразу оживились. Про катализатор зря ты сказала, что просто. Мне кажется, это было сложно.
2: Да нет, это просто.
0: Хорошо, а что такое ингибитор?
2: Садись, ингибитор два. Обратного захвата серотонина. Это помню.
0: Нет, ингибитор это тот, который подавляет. Катализатор катализирует, а ингибитор... Да, все, хватит умничать, садитесь. Садимся два, в общем, Свет, ладно.
3: Седьмой класс на Радио 7.

Шаде на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только отличная музыка и не только. Ну, что касается музыки, Софи Лис Бэкстер через пару минут с нами. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В российской столице 8 часов 21 минута. С добрым утром!

Софилис Бекстер, ее Get Over You, песня, которую очень удобно подпевать. Собственно, у нас все песни такие, и совсем скоро с нами The Cardigans.

0: И уже через пару минут чудесный дуэт Сьюзи Кватро и Крис Норман. Восемь двадцать восемь в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня россияне могут сохранять номер телефона при переезде в другой регион. До сих пор, для сравнения, при переезде из одного региона в другой, абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжал пользоваться прежним тарифным планом. На практике это делало звонки абонентам нового региона существенно дороже. Нововведение, сообщается, позволит переходить на местный тарифный план без смены своего номера. И также сохранить номер в случае переезда можно теперь по стране при смене оператора связи. Это актуально, если в новом регионе отсутствует сеть вашего прежнего сотовика. Для межрегионального переноса своего номера телефона абоненту только нужно, это важный обязательный момент, подать заявление своему оператору связи. Мопеды, электрические велосипеды, электросамокаты с этой осени надо по стране регистрировать с обязательным получением учетного знака. Это аналог автомобильного госномера и учетной метки. Это QR-код. Уже находящиеся, сообщается, в эксплуатации по стране мопеды, электровелосипеды, симы владельцам потребуется регистрировать до марта. Это если говорить по времени о предельном сроке. А такой транспорт, купленный уже после вступления в силу этого закона, то есть как раз с сентября и далее, надо будет ставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения. В базу государственную, сообщается, будут носить данные владельца, место его жительства, модель транспортного средства, мощность двигателя, массу купленного транспорта, год выпуска и прочие технические сведения этого вида транспорта. Еще раз, электровелосипеды, мопеды, симы. Новые правила продажи туров, прежде всего за рубеж, что касается, начали действовать у нас в стране. Туроператоры теперь должны до заключения договора с туристом предоставить полный объем информации о турпродукте и о стране, куда человек планирует поехать. Ну, например, кроме классических сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте, питании, турист у нас должен отныне получать еще информацию о правилах въезда и пребывания в государстве, о таможенных требованиях, о медицинских и санитарно-эпидемправилах, о возможных угрозах безопасности, о национальных, религиозных и культурных особенностях выбранной страны, ну и вообще о любых обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом. На этом пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: Daft Punk и Pharrell Williams и Get Lucky на радио 7 на 7 холмах. Точное столичное 8, опять же, 37. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши первосентябрьские истории, тот самый первый раз, первый класс, ваши воспоминания наилучшие, а может быть и нет. У всех было свое 1 сентября. Ну и, конечно, фотографии прикрепляйте.
1: Конечно. Так, ну а в студии появляется человек, который, видимо, очень хорошо учился в школе, по крайней мере, уроки русского языка не прогуливал и имел по ним пятерку. Вот, эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам пишет Ирина из Санкт-Петербурга. В нашем языке слово антресоли почти всегда во множественном числе. Недавно узнала, что это слово французское и должно употребляться только в единственном числе. Как все-таки правильно?
3: То, что слово французского происхождения, совершенно верно. Во французском это сложение двух слов, предлога «на» и слово «соль» со значением «настил», «пол». Угу. То, что должно употребляться только в единственном числе, это неправда. Может употребляться как слово множественного числа, но форма единственного числа антресоль тоже есть. И тут значение, конечно, менялось, потому что в особняках 18-19 веков это такой верхний полуэтаж дома, встроенный в объем основного этажа. Ну а в наших квартирах, особенно в малогабаритных квартирах, это просто настил под потолком или закрытая полка, где можно еще что-то разместить.
1: Много чего можно разместить,
3: да. Так что слово употребляется и во множественном числе антресоли, и как слово единственного числа, но чаще все-таки именно во множественном. Ну, потому что, наверное, много вещей там помещается, поэтому во множественном.
0: Друзья, сколько угодно вопросов задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на радио 7.

0: Cardigans и их Love Fool на радио 7 на Семи Холмах. 8.45, точное столичное, друзья. Отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Ну и давайте послушаем, посмотрим, о чем писали в сети в этот день 10 лет назад. Тут Денис в новостях буквально 40 минут назад рассказывал, что, мол, школьникам во Франции запретят выход в сеть. А тогда школьники пользовались без ограничений. Наши, например, создали хэштег 1 сентября, и вот под этим хэштегом оставляли свои истории про 1 сентября, и в итоге все школьники договорились и выразили негативное отношение к празднованию Дня знаний. И сообща, негативный, сообща назвали его, цитата, «самым ужасным днем в году».
3: Ну как так? Ну что ж
0: ты что, не была школьником? Ты
3: да
0: их не
3: была.
0: Понимаешь?
3: Нет, ну...
0: Я до сих пор, если слышу запах вот свежего ранца, портфеля, ручек там и тетрадок, у меня прямо флешбеки неприятные.

0: И он рассказал, что дамы просят. Итак, так. Женщины на приеме просят сделать носик, как у...
1: Джоли.
0: Неправильный ответ, как у Кейт Миддлтон. Это герцогиня кембриджская. Та самая. Также веки и разрез глаз, как у... Не
1: что-то
0: угадаешь
1: должно
0: никогда.
1: Быть миндалевидное, наверное, да?
0: Так, рядом и...
1: Не, говори.
0: Кира Найтли.
1: Ух ты.
0: Брови.
1: Неожиданно.
0: Как у кого?
1: А что можно с бровями сделать, нарастить?
0: Не, изменяют угол, вот что-то такое, натягивают.
1: Да говори уже, не томи.
0: Дженнифер Лопес.
1: Ах ты.
0: А вот губы, как у Пенелопы Круз. Вот насчет скул, здесь как раз-таки просили
1: скулы
0: Анджелины. Анджелины, лоб, как у Майли Сайрус, подбородок Селены Гомес, челюсть, вот здесь вообще внезапно, нижнюю, как у Шер. А вот именно кожу, как у Риз Уизерспун.
1: Это Франкенштейн какой.
0: Но причем сам этот пластический хирург говорит, что здорово, когда есть звезды примеры, потому что приходит человек и говорит, вот хочу нос, как у Кейт Миддлтон. И он не заморачивается, как это, знаете,
1: шаблончик
0: прикладывает. И при этом, это еще было до истории с Джонни Деппом, тот самый лондонский врач сказал, что по его мнению, идеальным лицом, самым пропорциональным и идеальным вот по параметрам лицом, по его мнению и по, собственно, запросам обладает Эмбер Хёрд. Эмбер Хёрд та самая, которая испортила в какой-то момент жизнь Элтону Джону.
1: Ну, могла ему, почему нет?
0: Нет, ему не могла. Женщины не портили жизнь Элтону Джону. В общем, испортила жизнь Джонни Деппу, но при этом никто еще тогда, опять же, не знал, что Джонни-то не промах. Вот такие были истории, друзья, в 2016 году, что у нас с вами сегодня, 1 сентября, произойдет 2026 года. Такого интересного, о чем мы расскажем через 10 лет, пока неизвестно.

0: Simply Red на радио 7 на Семи Холмах. Расскажите, друзья, есть ли у вас какие-то ассоциации с этой песней? В какой из важных моментов вашей жизни она звучала? Ну а наша новая игра-история «Мой саундтрек» впереди на радио 7 на Семи Холмах. На нашем сайте radio7.ru рассказывайте, какая песня с какой жизненной историей у вас ассоциируется. Автор лучшей истории каждый день здесь на радио 7 получает фотопринтер. Компактный, замечательный. Итак, radio7.ru, ждем всех и каждого. И с добрым утром.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду.

0: скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Да в шпи заработали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 9 часов утра. Как он сам говорит о себе, человек Дэн знаний, Денис Лизин и новости. Доброе утро.
4: Да, Дима, привет. Привет, доброе утро. Ну что, сегодня можно, 1 сентября. Тем не менее, давайте не на тему учебы, а на финансово-платежную тему. Несколько сразу новостей озвучим, потому что, собственно, вот этот сентябрь принес действительно прям серию сообщений на эту тему. Во-первых, с этого дня у нас в стране магазины, заведения общепита начинают переходить на универсальный, то есть единый для всех банков QR-код для безналичной оплаты. То есть если до сих пор на одной кассе какой-то могут одновременно могли размещаться несколько кодов разных банков и платежных сервисов, теперь на самом деле будут предлагать покупателю просто общий QR с сохранением при этом бонусов и скидок от вашего банка, через который вы будете платить. Во-вторых, с этого дня россияне получают возможность переводить крипту за границу. Речь идет как о переводах на свои зарубежные кошельки, так и об оплате товаров и услуг иностранным продавцам. При этом внутри России криптоплатежи по-прежнему запрещены. И в-третьих, с этого дня цифровой рубль начинают постепенно вводить повседневные расчеты. Счеты для нас с вами. Все операции с этим видом денег для граждан будут бесплатными, никаких комиссий не будет. Доступ к новой форме валюты открывают через свои мобильные приложения все системно значимые банки. Да, и к слову, подсуетились то, что называется еще и маркетплейсы. По крайней мере, Wildberries и Озон сразу сообщили, что тоже запускают оплату от граждан именно в цифровых новых рублях. С этой осени россиянок с детьми у нас в стране до 3 лет должны будут брать на работу всегда без испытательного срока. По статистике, вообще более 1 миллиона мам постоянно в стране находится в декрете, ухаживая дома за малышами. До сих пор, напомню, льготные формы трудоустройства для мамочек распространились только до возраста до 1,5 лет в плане их чада. А на практике, на самом деле, ведь все иначе. Мамы чаще всего устраиваются на работу только когда ребенку исполняется 2 года и более. Поэтому вот теперь власти решили сразу делать новацию с запасом. Никакого испытательного срока для россиянок при приеме на работу, если дети у них до 3 лет. То есть с этого дня убирают, например, манипуляции, которые, судя по опросам женщин по регионам, есть, были у работодателей. Это когда мама после испытательного срока часто работу в итоге не получала. И для автомобилистов еще тоже важная новинка стартует с 1 сентября. Начинают действовать важные поправки в административный кодекс по поводу ограничений на число дорожных штрафов, которые выписывают за отсутствие полиса ОСАГО. Эксперты уточнили, это изменение в законодательстве на самом деле почему важно. Запускает оно схему проверки наличия автостраховки и оформления протоколов за ее отсутствие при помощи камер фото-видеофиксации. Теперь по закону протокол за это нарушение водитель без автогражданки будет получать не чаще раза в сутки и не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи выявления такого нарушения в течение 24 часов с момента первого штрафа. Но на самом деле важно другое. В законе на эту тему нет упоминания про комплексы фото-видеофиксации. Так что получается на практике правило за отсутствие ОСАГО 1 штраф в сутки действовать будет теперь и для дорожных видеокамер, и для инспекторов ДПС.
3: То есть 30 штрафов в месяц?
4: Получается,
3: я правильно считаю?
4: Да.
3: То есть можно не покупать ОСАГО, да, просто вот это?
5: Ну, мне кажется, дороже выйдет.
4: Конечно, дороже. Там уже все подсчитывали. Где-то примерно недели хватит, чтобы покрыть сам полис ОСАГО на штрафы. Зачем это?
5: Не нарушайте.
3: Делайте выводы.

0: Друзья, мы приветствуем всех, каждого вас лично. Здравствуйте, с добрым утром. Много прекрасной музыки впереди. И в этом часе наша новая игра «История. Мой саундтрек». Мы собираем ваши истории, связанные с музыкой, с той самой песней на нашем сайте radio7.ru. И вы еще успеете свою историю прислать. Если она окажется, на наш взгляд, самой захватывающей, самой чудесной этим утром, мы вручим вам портативный фотопринтер, и вы будете свои воспоминания хранить еще и на бумаге.
1: Да. Ну и, конечно, заходите в наши социальные сети. Сейчас, мне кажется, линейки уже, ну, у кого-то сегодня 8 были, да, кстати. У кого-то в 9, я не знаю. Ну, в общем, если время есть, хотя бы на 5 минут загляните, расскажите свои воспоминания о 1 сентября. Может быть, вашим, может быть, кого-то из близких, может быть, детей вели и прям запомнилось на всю жизнь. Мы с удовольствием будем читать и озвучивать.

0: Calling Your Name от E-Type на радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, по-прежнему собираем комментарии по теме. И вот они, истории с той самой линейки.
1: От Сергея Жуйкова отличное сообщение. Отлично помню свой первый звонок. Возникла некая взаимная неприязнь с одним мальчиком. Драка, слезы, слюни. Длилось это все аж до 7 класса. Бились практически каждый день. И смотрите, что дальше. Теперь лучшие друзья. Федоров Тёма, привет.
0: Классика вообще абсолютно. Ирина, свой первый раз в первый класс, 1995 год, помню как вчера. Не потому что волновалась, боялась или переживала, а потому что бабушка устроила мне сладкий стол, на котором было все, что я люблю. Мармелад, шоколад, зефиры, конфеты, мороженое.
1: Остановись.
0: Сладкая вода. А главное, пишет Ирина, торт на графских развалинах. Это что?
1: Ну, такой торт. Но он так конусообразно выглядит.
0: Я только к муравейнику привык, а вы со своими графскими развалинами. И, ну, в общем, последствия были после такого переедания сладкого, пишет Ирина. Вот поэтому и 1 сентября запомнилось.
1: Маша, сообщение от нее. 1 сентября на первой линейке нам, первоклашкам, 11-классники подарили буквари, взяли нас за ручки и повели нас в наш первый класс на третий этаж. Ну, в общем, мой 11-классник меня по пути на первом этаже потерял.
0: Неплохо.
1: Да, вот я напугалась и уже почти разревелась. Ну и хорошо, что меня кто-то поймал и, собственно, в класс привел. Потеряли ее, понимаешь? Вот эти вот безответственные 11-классники.
0: Анастасия, 1 сентября, пишет, помню смутно, ну, вели меня на линейку мамы и бабушки, но помню цветы, потому что вот в этом плюс жизни в деревне, в частном доме со своим садом. Ты выходишь и просто собираешь себе букет. И к сентябрю как раз были те самые букеты. Если у вас не было своего дома, у вас был букет в шуршащем таком пакете. Было такое. Хорошая история, спасибо.
1: Вот сейчас будет сообщение, Дим, мне кажется, и ты вспомнишь свои ощущения, и многие, кто... Ну, давайте по порядку. А моя первосентябрьская история такая. Ну, вот нам пишет, да, молодой человек. Включаю я год назад свое любимое радио и не узнаю своих ведущих. Совершенно другие и явно волнующиеся голоса. Чат кипит, возмущается, а я на 4 месяца перестала слушать свою утреннюю программу на Радио 7. Представляете? Не знаю, в какой момент залипла на новых ведущих, то есть на вас, но скажу честно, утро с вами стало ярче и энергичнее. Сейчас могу сказать, что рада такому изменению и рада, что вы у нас есть. Жду утро с вечера и весь август волновалась, что вас в сентябре тоже может не быть в эфире. Спасибо, что будете меня по утрам. Вот моя первосентябрьская история и, думаю, ваша тоже. Лублу и обнимаю. И это цитата. Оревик, Кисловодск.
0: Оревик, спасибо вам огромное. Еще...
1: Ты помнишь, как оно было?
0: Честно говоря, вот как-то, как у любого нормального человека, все плохое как-то забывается, и потом думаешь, да все было отлично. Ну, на самом деле, вы думаете, что мы вчера что-то не читали? Были индивидуумы, да, которые предпочли сообщить нам, ну, кое-что. Но это все не имеет значения. Оревик, лично вам хочется сказать, умный человек тот, который говорит, надо разобраться самому, послушать, а почему так? А вдруг это лучше? Они говорят, нет, раньше было лучше, и все. Вот. Действительно, умный человек, который вот самокритичный, он сам думает, что не так. Может быть, как-то по-другому посмотреть на ситуацию. У вас все получилось, мы вас поздравляем. Кого поздравим с чудесной историей, друзья, узнаете через пару минут. И когда вы услышите ту самую нашу новую рубрику «Мой саундтрек», это и рубрика «Игра здесь все в одном», тут же размещайте свою историю на сайте radio7.ru, кликнув на конверт. Это будет незабываемо.

0: Brainstorm и их Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. И я думаю, эта песня тоже очень атмосферная и тоже у кого-то играла в тот самый момент. Но мы сейчас о другой песне и о другой красивой истории.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Вы присылаете свои истории, оставляете их у нас на сайте Радио 7, указывая, конечно, и что происходило, и под какую музыку. Мы выбираем лучше, ну и практически по заявкам. Мы можем поставить еще и в эфире вот ту самую песню. Так, сейчас у нас Белгород на связи, получается. Прекрасная история от Алены. Давайте же ее скорее услышим. Алена пишет. Да. Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей моим любимым саундтреком. Как-то раз... 31 августа. Мы с супругом и дочерью приехали в чудесное место. Самая высокая точка нашего города, с которой открывается просто невероятный вид, обзор на город. Приезжаем мы как раз к закату и, выходя из машины, где играет Радио 7, включаем музыку чуть громче. И в этот момент зазвучала моя любимая песня группы. Не скажем
0: потом,
2: пока.
0: Потом Алена лично объявит.
2: И вот невероятный закат, прекрасный теплый вечер, вид уже на почти осенний город. И моя любимая песня с таким символическим переводом. В общем, пробирает до мурашек. С того дня у нас появилась традиция. Уже несколько лет мы приезжаем в наше любимое место, включаем любимый саундтрек и встречаем последний закат и провожаем всегда с благодарностью очередное лето. Очень жаль, да, вот тоже. Ой, стоп, это я уже из другого письма захватила, извините. Провожаем очередное лето.
0: А мы встречаем. Да. Встречаем Алену из Белгорода, ту самую, которая прислала эту историю. Ален, здравствуйте, с добрым утром.
3: Доброе утро.
2: Ален, ну ключевое, что хочется спросить, вот вы пишете про 31 августа какого-то года, вот вчера было 31 августа, получилось у вас, собственно, соблюсти традицию, или в этот раз сделали паузу?
3: Нет, вы знаете, получилось, несмотря на нашу напряженную обстановку, все равно мы это сделали. Может быть, не очень долго по времени, но мы стараемся. Все-таки, если у нас есть в семье какие-то традиции, мы их не нарушаем. Ну, и так, благо, да, что каждый год хорошая погода. Нам везет.
0: Вам и сейчас повезло. Вы написали, мол, жалко, не получается прикрепить фото. Вы теперь фото будете распечатывать, да, крепить на холодильнике, можете раздавать кому угодно, потому что за вашу чудесную историю мы вручаем вам портативный фотопринтер. Ура!
2: И наши аплодисменты!
3: Спасибо.
2: Как же хорошо, как же хорошо, когда музыка сопровождает прекрасные, красивые события.
0: Ну и теперь лично Алена объявит свой саундтрек. Алена, что это за песня? Что мы слушаем с вами сейчас?
3: Это была песня группы «Аха», «Summer Moved On».
0: Спасибо вам огромное. Еще раз вас поздравляем, друзья. Завтра очередная история, ваша история. Расскажите ее на сайте radio7.ru. Расскажите, какая песня играла в тот самый момент, и портативный фотопринтер будет вашим. Ну и ваша песня будет в эфире.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

Да, в первый день осени мы слушаем «Aha, Summer Moved On». Ну и еще больше прекрасной музыки впереди. Уже через несколько минут с нами Desireless. И еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» в российской столице. 9:21. С добрым утром.

0: Тот самый «Вояж» от Дизайлис на Радио 7 на Семи Холмах. Собственно, про каждую песню в нашем эфире можно сказать «та самая». И тот самый Адриано Челентано уже очень скоро с нами. А еще «Памфламус». Просто Майкл через пару минут. Right, 9:29 в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. С этого дня россияне могут сохранять номер телефона при переезде в другой регион. До сих пор, для сравнения, при переезде из одного региона в другой, абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжал пользоваться прежним тарифным планом. На практике это делало звонки абонентам нового региона существенно дороже. Нововведение, сообщается, позволит переходить на местный тарифный план без смены своего номера. И также сохранить номер в случае переезда можно теперь по стране при смене оператора связи. Это актуально, если в новом регионе отсутствует сеть вашего прежнего сетовика. Для межрегионального переноса своего номера телефона абоненту только нужно, это важный обязательный момент, подать заявление своему оператору связи. Мопеды, электрические велосипеды, электросамокаты с этой осени надо по стране регистрировать с обязательным получением учетного знака. Это аналог автомобильного госномера и учетной метки. Это QR-код. Уже находящиеся, сообщается, в эксплуатации по стране мопеды, электровелосипеды, СИМы владельцам потребуется регистрировать до марта. Это если говорить по времени о предельном сроке. А такой транспорт, купленный уже после вступления в силу этого закона, то есть как раз с сентября и далее, надо будет ставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения. В базу государственную, сообщается, будут носить данные владельца, место его жительства, модель транспортного средства, мощность двигателя, массу купленного транспорта, год выпуска и прочие технические сведения этого вида транспорта. Еще раз, электровелосипеды, мопеды, СИМы. Новые правила продажи туров, прежде всего за рубеж, что касается, начали действовать у нас в стране. Туроператоры теперь должны до заключения договора с туристом предоставить полный объем информации о турпродукте и о стране, куда человек планирует поехать. Ну, например, кроме классических сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте, питании, турист у нас должен отныне получать еще информацию о правилах въезда и пребывания в государстве, о таможенных требованиях, о медицинских и санитарно-эпидемправилах, о возможных угрозах безопасности, о национальных, религиозных и культурных особенностях выбранной страны, ну и вообще о любых обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом. На этом пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: Beatles и та самая классика Mr. Sandman на радио 7 на Семи Холмах в новом звучании. Ну и, друзья, классика. 1 сентября на календаре. Рассказывайте, какой у вас был ранец, какие банты. Рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок за лучшую 1 сентябрьскую историю.
1: И в данный момент у нас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Дубна Вишневская. Спрашивает, как поступить, если новая коллега разговаривает сама с собой? Итак, суть. Коллега проговаривает текст, который читает. При этом, когда читает в телефоне книжку или листает ленту, молчит. Я пишу официальные письма, и мне важна сосредоточенность, а она заполняет таблицы и проговаривает что-то постоянно. Уместно ли сделать замечание или дело в моем восприятии здесь?
3: Что можно сделать? Ну, наверное, делать откровенные замечания было бы не очень хорошо, потому что мы как будто бы примеряем на себя какого-то роль контролера, который говорит, да, вот, значит, так себя ведите, а так не ведите. Что можно сделать? Это пойти, ну, вот те самые пресловутые я-сообщения, которые там психологи, да, нам рекомендуют использовать, вот здесь, мне кажется, будут максимально уместны. Сказать о том, что, там, дорогая коллега, я понимаю, наверное, это твой способ, да, чтобы там сосредоточиться и подготовить там материалы, но мне, и дальше акцент на себе, да, мне, как человеку, который тоже находится рядом и тоже работает, не совсем удобно. Я не могу, да, в такой обстановке для меня вот этот вот шум, он является довольно сильно отвлекающим фактором. Ну и дальше смотреть по ситуации. Если коллега говорит, я бы рада, но не могу, это выше меня. Ну, то есть это такой автоматизм. Да, ну, не могу ничего поделать. Тогда, ну, что нам остается? Остается воспользоваться наушниками.
1: Тут, ну, да.
3: Другой, кстати, вариант тут, да, вряд ли сработает. Да, ну, наверное, можно еще более сложно пойти перевестись в другой отдел. Но мне кажется, самое элементарное – это позаботиться о себе. Да, не пытаться повлиять на другого человека, а подумать, как сделать для себя этот комфорт, чтобы и коллеге, и себе было вполне себе комфортно и эффективно работать.
0: Спасибо огромное. Друзья, вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Это Pink на радио 7 на Семи Холмах. 9.45, точное, столичные, друзья. И нам снова пора кого-то с чем-то поздравить и какие-то события отметить.
1: И поздравим мы девушку, о которой, ну, неоднозначные отзывы. На самом деле, даже у нас в коллективе периодически нет-нет, да можем поспорить. Кому-то очень нравится, а кому-то совсем не
0: есть
1: нравится.
0: Есть такой момент.
1: Да. Ну, давайте начнем. Итак, 1 сентября 1996 года в Калифорнии родилась американская актриса и певица Зендея. Вот тут с произношением тоже, мне кажется, нужно немного поработать, потому что мы с Димой отсмотрели огромное количество видео, чтобы понять, все-таки Зендея или Зендая.
0: И вот там... Да, удивительная история. Да. В Европе ее называют Зендея. Угу. В Англии она дает интервью, там ее называют Зендая. И она даже не морщится. То есть говорит, да-да, hello. В общем, интересное имя. Тем не менее, кому как нравится, на самом деле, так и называете. У нас есть Джоли и Джоли, теперь у нас есть Зендея и Зендая. И это один и тот же человек.
1: И имя Зендея происходит от африканского из африканского языка и означает благодарность. Представляете? Мама актрисы работала менеджером и преподавателем в Калифорнийском театре Шекспира, а отец в свое время очень хотел, чтобы его дочь стала профессиональной баскетболисткой. И вообще желательно первой девушкой в Национальной баскетбольной ассоциации. Но, как видим, не сложилось. Так, что еще интересного можно про нее рассказать? Для меня, кстати, почему-то удивительным фактом

0: У нее есть премия «Золотой глобус», лучшая женская роль в телевизионном сериале. Опять же, это все было в 22-м, в 20-м и, по-моему, даже да, в 23-м году. Большая молодец, вопросов нет. Свадьба, наверное, была красивой. В общем, поговаривают же, да, что с Томом Холландом все-таки у них там все состоялось. Периодически ее мисс Холланд называют. Но фотографии мы так и не видели официально, к сожалению.
1: Зато мы сейчас услышим тот момент, который Света вот пояснила. Актриса и певица.
0: Мы так удивились.
1: Да, мы удивились, и потом искали на одном из российских популярных музыкальных стриминговых сервисов. Я посмотрел статистику, у нее оказывается 350 тысяч ежемесячных прослушиваний. То есть кто-то Зиндею или Зиндаю слушает как певицу. А песня, кстати, очень достойная. Пожалуйста. То есть вполне современная штука, причем припева она поет именно в такой манере, как, помните, Лорин, которая выиграла Евровидение с песней «Euphoria», вот прямо один в один. Очень классные песни. Так что есть смысл сегодня послушать и Зиндею, или Зиндаю, и, разумеется, поздравить ее с днем рождения. И, как всегда, если у вас сегодня день рождения, всей страной вас поздравляю.

0: Дорогие любимые, снова с добрым утром. Это Адриана Челентано только что для вас. Ну и у нас, для вас, опять же, большой сюрприз. Мы прямо сейчас подведем итоги этого утра. А вот почему? Потому что у нас гости. Гости. В следующем часе мы встречаем Леонида Аврутского и Марию Бабкину. Потрясающих людей. Леонид – великолепный вокалист, а Мария – тот самый организатор потрясающего мероприятия, опять же, о котором скажем чуть-чуть позже. Ну а пока итоги.
1: Дмитрий Именов и Светлана Молодцова.
2: Да, и ваших потрясающих историй сегодня было огромное количество. Мы обязательно еще будем вычитывать некоторые. Заходим в социальные сети. Ну, то есть мы не уходим из соцсетей, да, и даже, да, честно признаться, даже во время интервью мы посмотрим, что вы пишете, потому что иногда ваши вопросы адресуем нашим гостям. Так, но что касается итогов. Вот сегодня такой беспрецедентный случай, потому что впервые, наверное, за всю историю побеждает комментарий, который был отправлен
0: Первым, да.
2: В 7.08 пришел этот комментарий от молодого человека с ником Дензель. Давайте-ка я его повторю. Привет. Накануне 1 сентября я решил постричь себе челку. Хорошее начало уже просто было изначально. В общем, когда вот молодой человек ванну принимал, себе челку вот эту самую постриг. По итогу мама меня побрила наголо, и таким я пошел в первый класс. Я не могу себе представить глаза матери, когда она увидела. Нам же всем хочется, чтобы 1 сентября наш ребенок был очень красивым, опрятным, самым-самым. И вот тебе на, пожалуйста.
0: С другой стороны, хорошо, что не девочка. Мы вас поздравляем!
2: Поздравляем!
0: Отличная история!
2: От Радио 7 вам достается прекрасные пляжные полотенца. В общем, неважно, какая у вас будет прическа, полотенце будет наше.
0: Мы вас еще раз поздравляем всей страной, друзья, ну и для всей страны астропрогноз через мгновение.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Начало сентября может заставить вас ненадолго вернуться к вопросу, которым вы уже давно все закрыли. Овны, львы и стрельцы, на этот раз вы увидите вот в этом вопросе деталь, которой раньше почему-то не придавали значения.
0: Знаки земли. Сегодня кто-то может попросить вас объяснить совершенно простую вещь. Тельцы, девы и козероги, вот пока будете рассказывать, сами обнаружите в привычном процессе способ сделать его гораздо удобнее.
2: Дважды два, да?
0: Да.
2: Простую вещь. Знаки воздуха. Не исключено, что сегодня вы услышите собственное имя там, где совсем не ожидали. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь откликаться. Сначала послушайте, в каком контексте все это прозвучит.
0: Знаки воды. Первый день осени может принести неожиданное желание что-то сохранить. Какой-то там билет или фотографию, например, или какую-то совершенно обычную мелочь. Так вот, раки, скорпионы и рыбы, не выбрасывайте ее. Позже она окажется дорога вам совсем по другой причине.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Алло, ну как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
1: Новый сезон.
12: Сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру.

0: С офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В российской столице 10 часов утра.

0: Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, именно так, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Будем в курсе, что сразу несколько изменений в транспортной сфере начинают действовать у нас в стране с этого дня. Как сообщили в Минтрансе, вернуть, допустим, билеты на электрички теперь можно будет через интернет, то есть через мобильное приложение, через сайт перевозчиков, без обращения в ЖД, допустим, те же кассы, как было до сих пор. Также пассажиров поездов дальнего следования отныне обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, ну, допустим, при корректировке расписания. Еще подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте пассажиры могут по всем регионам и с этой осени через мессенджер МАКС. Это на практике упростит проверку транспортных льгот. И, кроме того, перевозчики еще начинают продавать билеты по биометрии как дополнительную опцию. То есть при наличии технической возможности этой у транспортных компаний. Порядок получения налогового вычета за лечение изменился с этого дня, причем изменился кардинально. Больше вообще не надо для этого собирать отдельный пакет бумаг и справок об оплате, потому что медклиники с сентября обязаны по всей стране передавать все сведения о пройденном лечении в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. И благодаря этому, собственно, для возврата денег из налоговой инспекции будет достаточно выписки из электронной медицинской карты. Договор за оказание, в свою очередь, платных медицинских услуг также можно отныне вообще заключать дистанционно через сайт медклиники, мобильное приложение, через национальную платформу МАКС в том числе. И причем для этого, сообщается, не потребуется электронная подпись пациента, достаточно будет простого его волеизъявления. Ну и сообщение еще об одной техно-новинки, тоже которая с сентября стартовала уже с этого утра. Для поддержки отечественного производства в стране ввели новый технологический сбор на электронику, то есть включая, допустим, те же самые ходовые смартфоны и ноутбуки. Отныне за ввоз или за производство такой продукции, где есть электронная компонентная база, импортеры, допустим, будут платить спецсбор. Размер известен — до 5000 рублей за единицу товара. Власти анонсировали, что налог сей распространят лишь на те категории поначалу товаров, где доля наших производителей невысокая. Ну и опять же, поначалу сбор коснется только готовой, ввозимой из-за рубежа технопродукции. В свою очередь, дополнительные деньги, собранные отныне с производителей и импортеров, направят на развитие и поддержку российской радио- и микроэлектронной промышленности. Это, конечно, хорошо, но для всех нас, как для покупателей, важно то, что смартфоны в России из-за этого могут подорожать процентов на 10, а ноутбуки процентов на 15. Таковы прогнозы. Ну, потому что новая технопошлина увеличивает издержки тех же импортеров. А по общемировой традиции за все подобное обычно платят покупатели.
0: Ну, вы как хотите, а мой телефон на процессоре Байкал.

0: Друзья, с добрым утром. Мы приветствуем всех. Сегодня 1 сентября. И опять же, надо как-то вот этот день сделать особенным. И какие гости у нас будут в студии буквально через несколько минут?
1: Потрясающе.
0: Давайте объявим их красиво. Итак, совсем скоро. Буквально вот одна песня Робби Уильямса, и с нами Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город». И если вы еще не побывали ни на одном представлении, которое самое разнообразное в парке «Зарядье», сделайте это прямо вот сегодня. Мария причем расскажет подробно, что посмотреть в оставшиеся дни.
1: Да, мы уточнили уже, да.
0: Да. И Леонид Аврудский, прекрасный певец, композитор и продюсер. Леониду наш отдельный привет. Он из-за стекла машет. Мы были на его концерте. В субботу мы были или в пятницу? В пятницу. В пятницу мы были в пятницу.
1: Да, в пятницу.
0: И получили невероятное удовольствие. Итак, Леонид и Мария через пару минут. Наши чудесные гости на Радио 7.

0: Оксана Молодцова.
1: Друзья, и снова с добрым утром. Продолжаем
2: доброе
1: утро на Семи Холмах. Школьникам наш отдельный печальный привет. Но сейчас, друзья, мы поговорим об искусстве, о приятном, о высоком и всеобъемлющем. Потому что у нас сегодня в гостях Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», который в эти дни проходит в столице, и Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Так, Мария, буду обращаться к вам. Фестиваль «Культурный город» проходит уже не первый год. И вообще в Москве периодически проводится огромное количество фестивалей. Вот на ваш взгляд, чем фестиваль «Культурный город» выгодно, ну, я думаю, что выгодно, отличается от других?
3: Ну, он уникален. И, конечно, мы относимся к нему с большой любовью. Фестиваль, как вы правильно заметили, проходит уже третий год. Третий год — это проект, у которого, как нам кажется, и мы в этом точно уверен, что нету ничего такого подобного в Москве. Объясню, почему. Представляете, мы взяли для себя планку, ну, согласитесь, просто приглашать, когда популярный артист, да? И вот
2: конечно,
3: ты просто делаешь афишу, и туда приходит популярный артист, которого и так все знают, и в треке, в ротации, как модно говорить. А мы замахнулись на музыку, которая чаще всего проходит в закрытых концертных залах, которые, как говорят, любители, и не на всех. А мы ее сделали, опять же, как сейчас мы стали использовать такое слово, площадного формата, то есть мы вывели классическую, симфоническую музыку на площадной формат, на амфитеатр «Зарядье», где минимум от 3, максимум до 5 тысяч собирается зрителей. И изначально, 3 года назад, когда мы на это замахнулись, нам очень многие скептично к этому относились. Ну как же, вы что считаете, 40 дней к вам будут каждый вечер приходить на классическую музыку? Спустя 3 года я могу сказать «да». Люди стоят в очередях, ждут окончания репетиции, ждут начала события. А еще у нас много интересных фишек. Первое — это наша безумно красивая сцена, и мы каждый год стараемся удивлять. Первый год мы сделали сцену с рукой, там была история, мы придумали, что прикоснись к искусству, огромная
2: красиво,
3: рука.
2: Да, да, да.
3: А в прошлом году у нас была безумно красивая люстра, которая менялась и танцевала. У нее было сколько, Лёня, 45 позиций у нас было люстра, и она вместе с артистами на сцене меняла свои позиции. И люстра — это, знаете, как у всех ассоциируется красивый концертный зал, это какая-то люстра большая. А в этом году мы вообще сделали очень простую, скетичную сцену. У нас рама. Она выглядит как рама картины, потому что каждый вечер в этой раме произведение искусства. И мы приглашаем зрителей прикоснуться к произведению искусства. И вторая наша фишка. У нас всегда открытые репетиции. То есть то, что всегда в концертных залах за закрытыми, в нашей истории это открыто. И вот Леонид, как
4: так
3: человек,
4: вот
3: который третьим...
4: Это оказывается ваша фишка.
3: Это наша фишка для артистов. Это сложно. Да.
2: Леонид, а вы который год участвуете в фестивале?
4: Знаете, я уже тоже, по-моему, третий год участвую в фестивале, и это действительно уникальное событие. Я думаю, что не только для Москвы, в целом люди, как я понимаю, приезжают на этот фестиваль, потому что он стал каким-то знаковым событием для страны. И когда я сейчас узнал, что, оказывается, открытая репетиция — это фишка фестиваля, теперь-то мне стало много понятно, потому что это, ну, это такое необычное немножко для артиста, когда он выходит, репетирует что-то, там, не знаю, отстраивается звук, ну, потому что большие коллективы, музыканты, это все не так просто отстроить, чтобы это звучало хорошо, и в этот момент какие-то люди, проходя мимо, останавливаются, смотрят.
1: Начинают снимать.
4: Да, ну, нет.
2: Конечно,
4: ну, конечно, все время снимают. Вот. Но просто это становится еще дополнительно, еще один концерт.
3: Да.
4: Вот, концерт перед концертом.
1: Здорово.
4: Вот, и обычно я, когда провожу саундчек, в день концерта я говорю: друзья, вот вы оставайтесь, сейчас еще мы что-то для вас исполним.
3: Ну, мы уже переоденемся и будем красивые. А очень часто в репетициях, ну, поверьте, это всегда с закрытыми дверьми. И иногда ты не следишь за своей речью, когда общаешься со своими коллегами и сотрудниками. А здесь тебе еще приходится очень сильно следить, что говорить, кому обращаться.
1: Контролировать.
3: И ты, уважаемый художник по свету, будьте любезны, направьте вот этот лучик туда, потому что артист пропадает в свете. А самое смешное, что в этот момент сидят люди, а там же у нас, ну, совершенно свободная и рассадка, и посещение, и мне начинают комментировать: да нет, нам все видно, спасибо, нормально. И то есть у нас еще такой стендап происходит, то есть с точки зрения зрителями, им, простите за выражение, кайф. Нам пишут в группе, что вау, это же классно, всегда все же закрыто. А нам, и артистам, и режиссерской постановочной группе, нам тяжело.
1: Сейчас Мария нам с культурного переведет на человеческий язык за эфиром, что говорят осветителю. Друзья, ну мы возьмем небольшую паузу, через пару песен вернемся.

0: Анна Молодцова.
1: Друзья, продолжается утро на Семи холмах с нашими замечательными гостями. Мария Бабкина в нашей студии, главный режиссер фестиваля «Культурный город», и Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. И Света прямо за эфиром говорила: дайте я Леониду задам.
2: Да, конечно.
1: Кто мы такие, чтобы останавливать Светлану Валерьевну?
2: Не надо,
1: пожалуйста.
2: Не надо останавливать. Вы сказали, что уже третий год подряд участвуете в фестивале. А вот из года в год отличия какие-то есть вот для вас, как для музыканта, исключительно?
3: Я думаю, что отличие только в том, что мне все чаще и чаще люди пишут в социальную сеть о том, что: «Леонид, скажите, будет ли в этом году ваше выступление?» И все больше и больше людей. Конечно, да, уже люди ждут. И это, как я уже говорил, это какая-то часть такого не просто культурного досуга. Это возможность объединиться с какими-то вашими близкими друзьями. Вы не знаете, что там будет, да, вы можете выбрать из программы какой-то из дней и просто

0: классно провести время, да, может быть, вы никогда бы не пошли там, не знаю, на джазовый концерт.
1: Ну, например,
0: Поскольку это открытая площадка, и у людей есть возможность просто, проходя мимо даже, остановиться и что-то услышать, и что-то для себя, может быть, отметить, не обязательно, что это станет там самым любимым их жанром, например, да, но это возможность прикоснуться к этому. Та возможность, которую большинство из нас лишены, потому что, ну, сознательно, если вы не слушаете эту музыку, вы не пойдете в концертный зал, вы не купите на это билет.
2: Понятно, да.
0: И я думаю, что это то, что делает город и департамент культуры, в частности, объединяет людей. Мы же все сейчас с вами в социальных сетях постоянно. Мы там общаемся, у нас есть иллюзия вот этого удивительного общения, что мы так близки, что мы все обо всех знаем. Но это не общение, это иллюзия общения. Общение
1: безусловно,
0: начинается,
1: конечно,
0: когда мы сейчас сидим, да, сидим, да, с вами, я смотрю в ваши глаза, когда вы смотрите на мою реакцию, когда я смотрю на вашу реакцию. Вот тут рождается что-то большее. А когда есть какой-то концерт еще, а когда еще люди поют вместе, представьте, 5000 человек поет одну песню, у них возникает вот это ощущение единства, которое, ну, мне кажется, сейчас большая-большая редкость.
1: Я хотела спросить про реакцию. А реакция у людей в концертном зале и реакция людей на открытой большой площадке отличается?
3: Ой, это очень интересно. Можно я? Со стороны своего, потом интересно, согласится со мной Леонид или нет. У нас за 3 года появились, как мы их называем... Вот, знаете, есть такой человек, он приходит к нам на каждый концерт.
1: Вы его знаете уже по имени?
3: Мы знаем уже по имени, мы его приветствуем. Если он придет, то будет хорошая погода, потому что, опять же, одной из у нас это все под открытым
2: может,
3: небом.
2: Может, это заместитель режиссера все-таки?
3: Нет, он нам, видимо, от небесной канцелярии, чтобы погода была хорошая.
1: Значит, ваш талисман практически,
3: мы,
1: да?
3: Считаем, да, наш талисман, и мы уже придумали, может, ему реально какую-то одежду пошить, чтобы он был, как, знаете, как Мишка-талисман наш. Мы у нас, опять же, это все под открытым небом, никуда невозможно уйти, и вот, к примеру, у нас был концерт балета под симфоническую, естественно, музыку, под оркестр. Был сильнейший дождь, у нас не ушел ни один человек. У нас все сидели под зонтом, а артисты забегали за сцену, говорят, ну, они сейчас все уйдут. Я говорю, наши не уйдут.
2: Ничего себе.
3: И у нас люди не уходили. У нас было в прошлом году, вообще мы начинали под град, безумный град. У нас пианист был потрясающий, Бессонов Иван играл. И тоже ни один человек не ушел. Да, не, прямо толпы, как мы привыкли, не было, но полный амфитеатр в 3000 человек у нас было. Про реакцию. Вот мы стараемся давать возможность за все это время разную музыку. Вот один из концертов у нас было, мы хотели объединить, вот опять в продолжение слов Леонида, чтобы эта музыка была понятна всем. И мы решили, что по-настоящему это детская, потому что все мы родом из детства, дети сейчас ее слушают, взрослые ее помнят, и это прекрасное воспоминание. И у нас симфонический оркестр играл музыку из детских мультиков и фильмов, которую мы все с вами знаем, но солистов не было, никто ее не пел. А солистка был саксофон, Вероника Кожухарова, известная наша саксофонистка. И она партию, ну, как солистка играла у нас через, наверное, минуты 3.
1: Пел весь зал.
3: Пел весь,
1: да,
3: зал. У меня, поверьте, у меня не было бегущих строк караоке. Мы сделали красивый там поддерживающий видеоконтент, ну и какие-то напоминания, там, если Мэри Поппинс, то фильм Мэри Поппинс, что-то еще. Умку, вот эту колыбельную, пел весь зал. Мы еще добавляем всегда красивые какие-нибудь элементы. В этот момент у нас начали надувные шарики появляться, детки начали бегать, господи, как это было красиво. И вот таких историй мы делаем много. К примеру, у нас была программа по Травердиеву, какие-то вещи мы пели с солистами, но это тоже были классические солисты оперные, для которых очень сложно петь партии, как будто бы попсовые. Ну, согласитесь, там, из фильма, который мы все смотрим перед Новым годом. А какие-то играл только симфонический оркестр и пел весь зал. И это про объединение и про то, что культура совершенно, совершенно правильная вот в наше время, и она объединяет.
2: Вот так, друзья, звучит и выглядит культурный город. Ну, от детской музыки мы сейчас к взрослой музыке, и вернемся через пару минут и продолжим наш утренний разговор с нашими замечательными гостями.

0: Антона Молодцова.
1: Друзья, и снова с добрым утром. Наши прекрасные гости по-прежнему в студии. Рады поприветствовать снова. Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. И Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», о котором мы сегодня этим утром и говорим. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Да, доброе утро. Буду спрашивать, Леонид, вас. У меня, как это уже традиция, обращаться девочки к мальчикам, мальчики к девочкам.
4: Хорошо, мы готовы.
3: Для вас, как для музыканта, вот с аудиторией, которая может случайно попасть на ваше выступление, вот с такой аудиторией сложнее работать или легче наоборот? Ну, то есть на концерт люди специально покупают билеты, они знают, к чему себя готовить, а вот здесь как будто бы нет.
2: Я думаю, что вот те проекты, которые я делаю, когда-то это был 8 историй, потом все начинается с тебя, сейчас вот проект «Любовь». А многие люди, если они первый раз идут ко мне на концерт, то они действительно идут праздно на концерт. Uh-huh. Да, и они не представляют, что, возможно, за время концерта у них возникнут какие-то мысли, ощущения, может быть, даже желание что-то поменять в своей жизни, сделать какие-то важные поступки, сказать какие-то важные слова близким людям, которые они откладывали на долгие-долгие годы. И, конечно, когда я выхожу в заряде, например, там, где ты поешь, амфитеатр, как правило, собирается, но есть проход, в котором люди периодически вот так вот просто проходят. Мне кажется, для любого артиста это вызов. Потому что такое, ты смотришь, думаешь, что за неуважение, почему ты идешь? Вот. И тут начинает проявляться вот это, знаете, человеческое...
3: Азарт, да?
2: Человеческое вот это... Ну, кто-то скажет азарт, кто-то скажет эго. Вот. Ну, по-разному у всех. Но желание все-таки сделать так, чтобы человека остановить, зацепить, потому что, конечно, публика, которая пришла в концертный зал, там, я часто даю почти каждый месяц в Московском планетарии концерты, и это место, где человек может собраться, быть в себе, там, ну, это другая атмосфера абсолютно. Или открытая площадка. Я всегда очень боялся, что на открытой площадке эти смыслы, эти идеи, они не будут так восприниматься людьми.
1: То есть не получится передать?
2: Ну, это сложнее просто, потому что внимание рассеивается. Но, тем не менее, вот вроде уже не первый год нам удается и собрать внимание, и сделать так, чтобы люди снова и снова приходили.
3: А расскажите про проект «Любовь».
2: Это новый проект, который я сделал с режиссером Евгением Беспалой. Я думаю, что вы знаете этого режиссера. Ну, по крайней мере, она делает, там, не знаю, фестивали Леонида Агутину. Я думаю, что многие знают ее по свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

0: Акулова. Вот. Но вместе с этим, вместе с тем, что она очень такой человек, который любит делать масштабные проекты, в ней есть вот это ощущение искренности и душевности. И мне очень хотелось что-то сделать вместе, и мы сделали проект. И, наверное, ключевая цель этого проекта, ну, вдохновить нас всех на любовь. Но мы же понимаем, что любовь — это какое-то там, не знаю, чувство, которое рождается как-то спонтанно, мы не можем его предсказать, но вот то, что мы делаем потом, когда мы любим, это уже навык. И, наверное, этот весь проект, он про то, чтобы не забывать о том, что любовь — это какие-то наши действия. Мне вот было приятно, я буквально недавно был на каком-то интервью, и человек, который меня спрашивал, она мне рассказала, что она после концерта написала папе, с которым мне общалась 30 лет.
1: Ух ты!
0: Ничего и вот для себе. Меня вот это, мне кажется, самое ценное. Вот, собственно, ради этого мы делали этот проект.
1: Так, не снижаем планку, Мария, вам тогда вопрос. В этом году что произошло такого? Вот можете рассказать какую-то удивительную историю, вот как только что Леонид рассказал? Вот что вас, например, какой-то личный отзыв?
2: Лично.
1: Да, может быть, вам кто-то что-то написал такого, что вас потрясло, удивило, и что вы навсегда запомните?
2: Вы знаете, «Культурный город» — это мой любимый проект.
1: Угу.
2: Я горю им и всегда занимаюсь с полной отдачей. Поэтому вот, как, знаете, как про детей, вы как спросить, кого вы любите?
1: Какой любимый, да.
2: Вот тут то же самое. Для меня в каждом проекте есть смысл. В этом году я хотела бы сделать акцент, что мы очень много внимания уделяли просвещению. Чтобы, когда ты идешь в концертный зал, я, кстати, с артистами, с музыкантами и с дирижерами очень часто по этому поводу даже немножко спорю. Потому что я говорю, вы смотрите со стороны профессионала, а у нас люди приходят, которые
3: неподготовленные, скажем. Так, да?
2: И вы считаете, что вот когда музыка звучит, они точно должны знать, что между аплодировать нельзя, а что эта музыка про то-то-то. Я говорю, а давайте попробуем заняться еще просвещением и рассказывать, что за музыка. И у нас говорящие дирижеры. У нас на некоторых программах дирижер
1: вот
2: не просто
1: да.
2: спина с палочкой, он поворачивается и расскажет. А следующее произведение было написано ты-ты-ты-ты-ты, тогда-то, тогда-то. А написано по таким-то впечатлениям и сделано тогда-то. К примеру, вот Сергей Рахманинов. Мы с вами все знаем стандартную историю. Депрессия, уехал в эмиграцию, скучал по России, прекрасный композитор. Но он же великолепный музыкант. Он же потрясающий человек, как он создавал, как он творил, когда он начал. И мы в этот раз Сергея Рахманинова, концерт его, сделали с артистом театра и кино, который рассказывал перед каждым произведением, а как оно писалось, а что за человек, а под каким впечатлением это было.
3: Потрясающе.
2: И я всегда вот про фишку еще одну, я всегда с концерта ухожу с людьми. То есть я прямо вот снимаю себе бейджи, рации и иду, где масса. И я слышу, что люди обсуждают.
1: Послушать отзывы.
2: Да. И для меня это самая честная история. И люди обсуждают, вот это хорошо прочитал, вот это классная была нота, ну, то есть все знатоки, понятно. Но чаще всего все говорят одно и то же, что, ой, я впервые услышала, а оказывается, и вот для меня это самая большая оценка, что было, а оказывается, а я узнал. Или, к примеру, представляете, у нас был концерт, посвященный Антону Рубинштейну. Ну, согласитесь, не самый популярный композитор, но люди уходили с него и говорили, а, так это он написал это произведение, так это у него такая интересная история жизни и так далее.
1: То есть, когда что-то человек уносит с собой, для вас
2: для это самое
1: ценное.
2: Для меня это самое ценное.
1: Спасибо огромное, друзья. Скоро вернемся. Еще немного музыки, о которой мы тоже будем рассказывать обязательно. Напоминает некоторые из наших радиопрограмм, когда вы говорите, дирижер рассказывает о песнях. Есть у нас и такое. В общем, друзья, пару минут, и мы снова с нашими гостями в студии «Утро на семи холмах».

0: Руслана Молодцова.
1: Друзья, как всегда, с добрым утром, но не как всегда, редкие гости в нашей студии. Режиссер, главный режиссер фестиваля «Культурный город» Мария Бабкина и Леонид Аврудский, певец, музыкант и композитор. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Такая вот компания.
1: Да. Доброе.
3: Так, я изменяю своим привычкам и задаю вопрос Марии. Жанров, да, обычно, Леонид, начинали с вас. Да, жанров, представленных на фестивале, очень много. А вот когда вы только думали о создании этого фестиваля и понимали, что поставите действительно столь разные жанры, ну, давайте будем считать, по факту на одну площадку, да, на один объем. Какие чувства при этом испытывали? Ведь наверняка были какие-то сомнения или нет?
4: 100% были, вы правы. И это главное, про что я всегда говорю. Представляете, вы делаете, вы должны построить такую сцену, придумать такую программу при условии, что у нас открытая сцена, в прямом смысле этого слова, у нас нету традиционного заднего экрана. У нас потрясающий вид на Кремль, на храм Василия Блаженного и на колокольню Ивана Великого. И декорации для нас становится Москва. У нас нет декораций, у нас все продувное.
3: Это как красиво.
4: Это очень красиво.
3: Москва.
4: Представляете, мы начинаем в 8, это еще полу... Там 8, вечерний концерт, у нас еще такое полутьма, а заканчиваем уже в темноту. Еще и лучший художник по свету у нас становится наша природа. И, конечно, для меня был это вызов, потому что сделать сцену, которая каждый день должна для зрителя восприниматься по-новому, программа, которая должна восприниматься по-новому, а при этом у меня нет возможности каждый день перестраивать сцену, передумать какие-то новые декорации. По факту у меня есть только то, что есть, и поэтому сцену каждый раз мы придумываем такую, чтобы у нас были, ну, хоть какая-то небольшая возможность. Где-то там, вот недавно у нас был потрясающий концерт, и там мы, у нас летали воздушные гимнасты в какой-то момент под симфоническую музыку. Ну, согласитесь, тоже не самое, да?
1: Нетривиально.
4: Потом у нас, к примеру, есть концерт, тоже уже прошел, симфонический оркестр Русской филармонии. Концерт был, и там у нас спецэффекты, которые чаще всего к роковым концертам. Это там СО2, такие, вот знаете, вспышки. Но тоже для оркестра со вспышками, такой, который более роковый, тоже непривычный. Плюс мы делаем под каждое событие уникальный видеоконтент, что тем самым нам тоже дает возможность менять визуально площадку. Но это, правда, сложно.
1: Леонид.
2: Я даже не представляю, насколько сложно, потому что сейчас мы слышим только несколько таких небольших моментов. Но представьте, я вот всегда, Мария, это говорю после окончания, я не представляю, как они это делают. Потому что 40... Сколько у вас дней идет? 40, да?
1: Да, 40 дней.
2: 40 дней каждый день. Новый артист, новые там количество этих артистов и вообще все, каждая программа, и все это через режиссера, который это все видит как-то и все это объединяет. Я не знаю, это вот, ну, просто памятник нужно при жизни поставить Марии, потому что, ну, потому что это кажется чем-то очень простым, но люди какой-то один концерт могут готовить целый год, это нормально. Но это нормально. А тут 40 мероприятий каждый день.
1: Без провисания.
2: Да,
1: вот,
2: да, сумасшедшие графики. Вообще не спят, просто вообще...
3: Мария, да, Мария, я хотела спросить, там, сколько там вы спите, живет, когда идет фестиваль?
2: Я не знаю,
3: что... Не успеваете ли вы поесть?
1: Ну и тогда, Леонид, скажите, вы сразу сказали «да», когда вам позвонили и сказали, будете участвовать в фестивале?
2: Ну, конечно, я всегда говорю...
1: Что для вас это?
2: Но для меня это, прежде всего, возможность быть частью большой культурной составляющей города Москвы. Для меня это очень важно. Потому что одно дело, когда я провожу там регулярно каждый месяц какие-то свои концерты, и москвичи ходят на эти концерты, там, покупают билеты. А другое дело, когда есть возможность просто открыто показать то, что делаешь городу. Мне кажется, это большое-большое счастье.
1: Ну и буквально через пару минут, друзья, предметно поговорим, что в ближайшие, в оставшиеся дни фестиваля посмотреть, послушать, куда приходить. Хотя мы знаем, куда, в парк Заряди. Но, тем не менее, подробности от главных участников через пару минут.

0: И снова с добрым утром, друзья. Дайте-ка я скажу свое привычное, как быстро пролетело время в замечательной компании. Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город» в нашей студии. И Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. Все это непосредственные организаторы и участники, ну, в случае с Леонидом, фестиваля. Давайте теперь о деталях. Вот, например, сегодня 1 сентября. Что родителям с детьми, например, посмотреть, послушать вечером?
1: Я надеюсь, что мы вас удивим. Потому что мы сделали, как мне кажется, очень ожидаемое, но с другой стороны неожидаемое. У нас выступление вечером в 20:00 большого детского хора имени Попова. Это, помните, хор, который мы с вами еще помним,
0: были,
1: как-то он назывался, всесоюзный, да? Вот
2: крылатые качели они вот, исполняли,
1: да,
2: конечно.
1: Вот это все у нас и будет. Представляете, наш красивейший, огромный, полный состав хора детей будут петь песни «Крылатые качели», «Есть на далекой планете», «С чего начинается Родина», потрясающий концерт, который, и опять же, про объединение. 1 сентября родители с детьми любого возраста, и все вы эти песни будете знать. И, как вы думаете, в сопровождении чего? Симфонического оркестра.
3: Предсказуемо. Ты знала, что я из этого хора?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да.
3: Вы из этого хора? Да. Игорь Сергеевич был моим педагогом.
0: А вы лично пойдете послушать?
3: Ну, с большой радостью. Такие мероприятия всегда вызывают очень трепетные чувства, мне кажется.
2: Сколько вам было лет, когда вы в этом хоре?
3: Ну, с 7 лет.
2: С 7, да?
3: Да, я с 7 лет.
0: Хорошо, Леонид, вас можно будет увидеть еще до конца фестиваля на сцене?
3: До конца фестиваля, наверное, уже нет.
0: Так.
3: Но меня можно будет увидеть в открытых концертах.
0: Приглашайте.
3: Да, с большой радостью. 26 сентября у меня будет концерт «Любовь в планетарии», поэтому я с большой радостью вас приглашаю.
0: Спасибо огромное, Мария. Ну и скажите, каким будет финал фестиваля? Как он будет выглядеть? Какого числа? Что это будет?
1: Финал фестиваля традиционно это День города. Uh-huh. В этом году это 5 число. Это потрясающий будет концерт Юрия Башмета с приглашенными солистами. Но вот знаете, как сейчас? У меня сегодня очень много раз слово «модно». Как модно говорить с секретными артистами. Ну, понятно, что это тоже будет симфонический оркестр Юрия Башмета. Это будут солисты известные, оперные. Ну, уж понятно, что Эльдар Абразаков обязательно будет. Вот, и артисты театра и кино, тоже очень известные, которые будут читать стихи о Москве, и все это сопровождение оркестра. А вот 6 числа мы очень долго не раскрывали, кто же будет заканчивать.
0: Кто?
1: И мы всегда делаем какие-нибудь уникальные истории, заканчивая фестиваль. И тоже стараемся нестандартно. Например, в прошлом году мы закончили детством, у нас был большой фестиваль детский, и не под симфонический оркестр. А в этом году мы закончим группой Термейтс. Это
0: себе.
1: Тоже не супер про симфоническую музыку, но это очень, наверное, неожиданно от нас.
0: Абсолютно. Огромное вам спасибо. Это было очень живо, и вы не зря употребляли
1: спасибо
0: слово
1: большое.
0: «Модно», потому что культура, настоящая культура, это всегда модно. Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», была сегодня нашей гостьей. И Леонид Аврудский, певец, композитор, продюсер и музыкант. Спасибо вам
3: спасибо
0: большое.
3: Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Друзья, и всем огромное спасибо. Встретимся завтра в утре на Семи холмах. Пока.

Реклама. Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «Автобан». 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
4: Еще раз всех приветствую. Стартовал новый учебный год. И вот с этого 1 сентября запускают по школам массу новаций вообще по теме учебы. Если говорить о самом главном, ну хотя бы в плане перечислить, что вводят. Это, допустим, новости о том, что ученики 8 и 10 классов повсеместно начнут изучать основы безопасности и защиты Родины. Это, в принципе, новый предмет. Обществознание будет теперь в школах российских только в 9, 10, 11 классах. Плюс еще в школах запускают новейший курс об искусственном интеллекте. Также вводят оценки за поведение. Это касается учеников со 2 по 8 класса. Всех без исключения, опять же, регионов. Но есть нюанс. Пока в каждом регионе выбрали всего лишь для этого по 10 школ. И еще тотально теперь закрепляется повсеместный запрет на использование мобильных телефонов школьниками во время уроков. Ну и еще отменяют, в принципе, домашние задания для всех первоклассников. Этого у них не будет, в принципе. Семьи с детьми в России с этого дня получили право на ипотечные каникулы нового формата. Тут сообщается, что теперь при рождении или усыновлении второго и далее детей семья может оформить паузу по ипотечным выплатам до 18 месяцев. И при этом, главное, не надо подтверждать снижение своего дохода, потому что теперь, собственно, появляется новое основание для оформления ипотечных каникул. Это и есть рождение или усыновление второго и последующего ребенка. И еще важный нюанс, то что максимальный срок такой отсрочки составит именно 18 месяцев, тогда как по другим основаниям воспользоваться ипотечными каникулами по-прежнему можно будет не более чем на полгода. Да, и новые правила вот эти распространяются в том числе на договоры ипотеки, заключенные до 1 сентября. Ну и на финансово-платежную еще тему наступивший месяц принес сразу несколько важных новостей. Давайте отметим, что, во-первых, с этого дня платежные терминалы на кассах начинают переводить на универсальный, единый для всех банков QR-код для безналичной оплаты. То есть теперь покупателям предложат просто один общий QR, но с сохранением при этом бонусов и скидок от вашего конкретно банка. Во-вторых, с этого дня россияне получают возможность переводить криптовалюту за границу. Речь

0: Речь идет как о переводах на свои зарубежные кошельки, так и об оплате товаров и услуг иностранным продавцам. Но внутри России криптоплатежи, по-прежнему, напомню, запрещены. И в-третьих, с этого дня цифровой рубль, новый вид денег, начнет постепенно входить в повседневные наши с вами расчеты. Доступ сообщается к новой форме валюты российской, открывают через свои мобильные приложения все системно значимые, основные, самые крупные банки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучше.

0: Слушаю любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
6: She's crazy like a fool.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03 21.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да что изобрели?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров,

0: курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
7: ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».

0: Автомобилябанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 13 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Да что заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки — это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито.

0: услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 16 часов.
6: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. «Париж», «Медиумы», «Цирк» и «Любовь». «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 вечера осени. А вот и Диана Макеева появляется в студии, и что-то мне подсказывает, что будет выпуск новостей. Привет, Диана.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россиянам нужно будет оформлять платное электронное разрешение на въезд в Казахстан. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. С 1 ноября разрешение станет обязательным для прибывающих в Казахстан самолетом, а с 15-го для въезжающих на автомобиле или автобусе через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, с 1 июня выплату уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкирия и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. С сегодняшнего дня владельцы птиц и кроликов обязаны ставить их на учет, если животных больше 10. Однако вести кур или кроликов в МФЦ не нужно. С таким разъяснением выступили в Россельхознадзоре. Пояснение пришлось давать после того, как в соцсетях разошлись ролики, на которых граждане несут кур в центры «Мои документы». В ведомстве сообщили, регистрация проходит через государственную ветеринарную службу района или города. Погода в Москве испортится в ближайшие часы. Синоптики обещают грозу, порывы ветра до 15 метров в секунду и дождь. По прогнозу ненастья начнется с этого часа и до 22 часов. Горожанам советуют обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендуют оставаться бдительными в пути и парковаться только в безопасных местах. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
3: Ну и давайте не будем забывать, что самое безопасное место в компании «Радио 7».
5: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: Вот знаете, не удивлюсь, если сегодня сейсмологи 5-6 баллов где-то зафиксировали, да. Это же, представьте, сколько камней сегодня единомоментно рухнули с плеч миллионов родителей. Ну, правда. Хотя нет, до земли эти камни вряд ли долетели. Ну, потому что они благополучно перелегли на плечи школьников и прочих студентов. С 1 сентября всех причастных, ну, а остальных с первым днем осени. Вот знаете, у меня лично с самого утра такое ощущение сложилось, что эта осень, она обязательно принесет что-то откровенно хорошее. Вот то, о чем давно грезилось и мечталось. Так что давайте, друзья мои, наверное, именно с таким настроем мы начнем новый сезон. Ну и, конечно же, начнем его под лучшую музыку на все времена, которую во второй половине часа разбавим историей об очередном человеке с большой буквы. Ну а все остальное время только любимые песни. Так что обязательно оставайтесь с нами, и вечер в компании «Радио 7» будет не только приятным, но и всенепременно добрым.

Леди Гага и Бруно Марс сейчас на Радио 7 пели о том, что объятия провоцируют улыбку, причем даже в условиях апокалипсиса. Надеюсь, что этот тезис нам проверять не придется. Тьфу-тьфу-тьфу. Но, тем не менее, вот, казалось бы, обычные обнимашки, они и правда способны вызвать улыбку, потому что во время объятий активизируются специальные нервные волокна, их ученые называют механорецепторами. Так вот, эти волокна передают сигналы в мозг, таким образом запуская выработку окситоцина, гормона, который частенько называют гормоном любви, привязанности, ну или гормоном счастья. Собственно, именно он помогает нам испытывать спокойствие, расслабление, взаимное доверие повышает, ну и, в принципе, снижает уровень тревоги. Так что, друзья мои, вот если с вышеперечисленным у вас имеются какие-то проблемы, то обнимайтесь и делайте это почаще, желательно под музыку радио 7, ведь так оно еще приятнее будет, это правда. Ну а тем временем в столице уже 17:13. Всем привет и легкого вечера.

Кори Эймос на радио 7. A Sort of Fairy Tale. Так называется песня, что в переводе на русский получается как что-то вроде сказки. Песня о бурном романе, который к великой скорби, в отличие от той же самой сказки, хэппи-эндом не заканчивается. Да, думаю, многим знакомая история. Вот когда со временем начинаешь подмечать какие-то черты во второй половинке, что понимаешь, да, герой не моего романа. И вот по статистике подобное случается у большинства из нас, причем у некоторых граждан довольно часто. Вот, например, барышни до того, как найдут того самого, совершают в среднем 2-3 амурные попытки. Ну а джентльмены, перед тем, как остепениться, аж 8-9. Да, и вот, как показывают исследования психологов, чем больше бывших у человека, тем меньше у него удовлетворенность текущими отношениями. Так что, не знаю, может быть и правда стоит как-то быть полегче на поворотах. Но опять же, уверен, все мы люди взрослые, и с такими тонкими материями каждый сам прекрасно разберется. Это правда. Так что давайте лучше вернемся к музыке. И далее на Радио 7 Роб Томас, прямо сейчас. Роберт Майлз на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: А вы верите в то, что существует настоящая дружба? Что храбрые поступки могут быть бескорыстными? И если тебе 10 лет, ты способен прямо как взрослый влиять на судьбы других людей, городов и даже целых планет? Наш сегодняшний герой не просто верил, но и написал об этом множество книг. Итак, сегодня в День знаний наш герой – педагог и журналист Владимир Петрович Крапивин. Он родился в Тюмени, но большую часть жизни провел в Свердловске. Здесь он учился на факультете журналистики, начал работать в газетах и постепенно пришел в литературу. Его первые рассказы появились еще в студенческие годы. Ну а вскоре одна за другой стали выходить книги, в которых дети отправлялись в самые невероятные приключения. Его герои порой оказывались способны на то, что не под силу даже взрослым. Но для Крапивина было важно не только придумать такие истории. Ему хотелось, чтобы у детей было собственное пространство для приключений и смелых поступков. Поэтому он и создал в Свердловске отряд «Каравелла». Ребята занимались морским делом, журналистикой и фехтованием, ходили под парусом и выпускали собственную газету. В итоге «Каравелла» воспитала несколько поколений храбрых, честных и по-хорошему упрямых мальчишек и девчонок. Вячеслав Петрович никогда не считал детей беспомощными и неспособными понять так называемые взрослые вещи. Для Крапивина каждый ребенок был самостоятельной личностью, у которой есть собственные убеждения, право на ошибку и способность принимать серьезные решения. Поэтому в его книгах дети отвечают за друзей, заступаются за слабых и спорят со взрослыми, когда считают их неправыми. Причем писатель не идеализировал детство. Его герои могут горевать, ссориться, проигрывать. Крапивин никогда не воспринимал детство как подготовку к настоящей жизни. Для него оно и было жизнью настоящей. Со своими большими чувствами, серьезными решениями и поступками, которые способны изменить не только судьбу одного человека, но и целый мир. И, пожалуй, именно поэтому его книги интересно будет читать всегда. Владислав Петрович Крапивин. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: смотрю сейчас вон в чате Радио 7. Слушательница по имени Марина пишет: когда-нибудь я обязательно выучу итальянский по имени Диана. То есть слушательница, простите великодушно. Ну, знаете, вот Диана, и вам, и всем остальным скажу, пусть и о мимолетной, но тем не менее любви только что Эрос Рамадзотти пел на Радио 7. Все-таки и правда, да, это чувство, оно достойно того, чтобы слагать о нем песни. Ну, а мимолетность, это, знаете ли, всего лишь воля случая. По-всякому может выйти. В конце концов, ведь именно со случайностей и начинается та самая большая и чистая. Ну, а мы же с вами готовимся завершать первый рабочий день этой осени. В столице уже 17:48. И вишенкой на торте этого часа будет группа «Молоко». Ну, а пока же Ричард Маркс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
13: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
14: Поручу коворку.
13: Какому коворку?
14: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
13: А презентацию соберет?
14: И задачи расставит.
13: Саша, отличная работа.
14: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
13: Всем скачать коворк.
15: Да вы заработали.
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 вечера и 1 минута. Прямо сейчас долгожданная минутка новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Центробанк продлил на 0,5 года до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Установленный ранее срок ограничения истекал 6 сентября. Россияне, открывшие валютный счет или депозит до 9 марта 2022, по-прежнему могут снять наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит действует при условии, что ранее гражданин такой возможностью не воспользовался. Остаток средств можно получить в рублях. Такая возможность была и ранее. С сегодняшнего дня пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем. Как сообщается, новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия центральной пригородной пассажирской компании. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты.

0: и подтвердить операцию через приложение своего банка. Таиланд сокращает безвиз для россиян. С 15 сентября наши туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Это следует из указа правительства королевства. Отмечается, что мера направлена на борьбу со злоупотреблениями действующим режимом. В Ассоциации туроператоров России отметили, что введенные меры не окажут влияния на организованный туризм. В первую очередь, это направлено на борьбу с нелегальной работой на территории Таиланда. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. В июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. Это данные Роспродсоюза. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии около 6,5 тысяч рублей. Самый дорогой на Чукотке больше 21 тысячи. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит около 9700 рублей. В Петербурге на 100 рублей меньше. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: И, конечно же, лучшая музыка на все времена тоже с нами. Да, спасибо, Диана.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: А тем временем очередной час мы с вами разменяли. На этот раз 19-й по счету в сутках. Уже вон 4 минуты 7-го пополудни в Москве. И в эту 60-минутку мы уместим не только с десяток песен из-за разряда лучшей музыки на все времена, но еще игру третьей лишней, которая случится совсем уже скоро. Так что, любители подарков, готовимся. Ну а еще к 40-й минуте ближе ждем в студии нашего тревел-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, которая продолжит рассказывать нам что-нибудь полезное для грядущих вояжей. Ну а пока вернемся к музыке, с вашего позволения, и через несколько минут послушаем Шинейд О'Коннор, а прямо сейчас BWO на Радио 7. Добрый вечер.

Sinead O'Connor на радио 7. Nothing compares to you. Или ничто не сравнится с тобой. Ну, знаете, мне кажется, в принципе, сравнение, тем более уж в амурной сфере, это дело крайне неблагодарное. Но, опять же, если идти по этой скользкой тропинке, то вот, на мой скромный взгляд, ничто не сравнится с театром. Да, и именно 2 билета в театр сегодня подарю победителю игры, 3-й лишний. Да даже не просто в театр, а в Государственный Кремлевский дворец, где 5 сентября на главной сцене страны дают балет «Лебединое озеро», ну, в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Так что, если хотите таким образом украсить свои выходные, да, на субботу как раз мероприятие выпадает, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается. Главное, чтобы оно пришло 7-м, и тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Елена из Москвы. Елена работает бухгалтером и, кстати, прямо сейчас этим занимается. Хотя время-то уже, казалось бы, 18:21. Добрый вечер, Елена.
2: Добрый вечер.
1: А что же это вы-то так допоздна засиживаетесь на работе? Может быть, уже пора?
2: Такая работа у меня, отчеты.
1: Ой, ну держитесь.
2: Проверки.
1: Давайте тогда мы сейчас тоже займемся проверкой ваших энциклопедических знаний, если вы позволите. Вот смотрите.
2: Давайте.
1: Елена, я смею утверждать, что во всех странах, которые сейчас назову, учебный год начинается не 1 сентября, как у нас. То есть сегодня в этих странах школьники не пошли учиться. Но на самом деле это не так. В одной из стран сегодня дети отправились на свою персональную Голгофу. Вот скажите мне, пожалуйста, в какой стране сегодня действительно школьники массово отправляются в школы? В Японии, Бразилии или Монголии? Две страны сегодня не празднуют 1 сентября, одна празднует.
2: Нет,
1: какая?
2: Нет.
1: Как думаете?
2: Может быть...
1: Тут, знаете ли, может быть все. Может быть и Бразилия, может быть и Япония, может быть Монголия. Вариантов
2: может
1: масса.
2: Быть,
1: да. Только вот какой правильный ответ, как думаете?
2: Наверное, какая страна ближе к нам по культуре?
1: Тут может
2: так
1: быть.
2: Так смотреть, но они все не очень близко.
1: Ну да, тут...
2: Бразилия, Япония, Монголия.
1: Тут, наверное, женская интуиция должна идти в ход. Давайте попробуем ее. Итак, Япония, Бразилия, Монголия. Что вы выберете?
2: Япония?
1: Ну, это ваш ответ или что? Или просто... Ну, Елена, давайте уже. Игра наша называется как? Напомните, пожалуйста.
2: Третий лишний.
1: Ага, и ответ в игре «Третий лишний» вы дадите какой сегодня? Япония, Бразилия, Монголия. Ну?
2: Япония.
1: Знаете, вот к великой скорби в Японии учебный год начинается 1 апреля. Это совпадает, собственно, с началом финансового года и цветением сакуры, что придает дате особый символизм. Ну, день дураков не будем сюда относить.
2: Интересно.
1: Да. Но, к сожалению, неправильно. Ну, я надеюсь, Елена, вы не расстроились, правда
2: ведь? Ничего страшного.
1: Я вас обожаю. Тем более, смотрите, у вас есть второй шанс уже вместе со всеми слушателями прислать верный ответ через конверт на сайте radio7.ru. Итак, две страны осталось. Бразилия и Монголия. Вот в какой стране сегодня школьники массово отправляются учиться в школах? Пишите, седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На этой неделе Бишкек, берега озера Иссык-Куль, станут ареной для одного из самых удивительных спортивных событий в мире. Кыргызстан принимает 6-е всемирные игры кочевников. Это как Олимпиада, но ее участники соревнуются между собой не в обычных дисциплинах, а в древних традиционных видах спорта, которые, может, и не так известны в мире, как футбол или хоккей, но для народов Центральной Азии являются важнейшей культурной традицией. И в своих регионах вызывают не меньший ажиотаж, чем футбол. В Бурятии, например, за ХР «Шалган» соревнованиями по разбиванию голой рукой хребтовой кости барана следят даже с большим волнением, чем за серией пенальти в финале Мундиаля. Победителей ждет огромный призовой фонд и всенародная любовь. А в Якутии самым массовым видом спорта является масс-рестлинг. Это когда два спортсмена выдирают друг у друга специальную палочку. Этому даже учат в школах на уроках физкультуры. В программе этно-олимпиады в Кыргызстане заявлено 42 вот таких вот экзотических вида спорта. Среди них, например, стрельба из лука, в том числе из седла на всем скаку, джигитовка, борьба на поясах, охота с беркутами или кокбару – что-то вроде древнего гибрида конного пола и регби, когда две команды всадников пытаются забить друг другу гол тушей козла. Участвуют в этноиграх более 90 стран. Олимпийская деревня в урочище Кырчын на берегу Иссык-Куля выглядит как грандиозный городок из 500 юрт с ремесленными мастерскими, фудкортом, традиционными блюдами и тематическими фотозонами. В общем, полное ощущение, что тебя перенесло во времена Золотой Орды. Круче реконструкторского фестиваля, потому что все по-настоящему.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: мне стыдно, что я влюбила вас в себя. Вот такие муки совести, положенные на музыку только что, в исполнении Арианы Гранде мы на Радио 7 послушали. Ну, а сейчас же услышим правильный ответ на вопрос игры «Третий лишний». Ну, напомню, тема сегодняшнего раунда 1 сентября, и мы пытались разобраться, в какой стране, как и в России, собственно, сегодня дети массово отправились грызть гранит науки. Выбирали между Бразилией и Монголией. И в итоге получается, что в Бразилии начало учебного года из-за расположения в южном полушарии начинается в феврале, сразу же после окончания местного летнего периода. А вот в Монголии, как и у нас, да, учебный год начинается 1 сентября. При этом в 26-м году первоклашкам ввели особый формат. Первый месяц посвящен адаптации, ну а полноценные уроки по учебникам стартуют только с 1 октября. Ну, вроде бы разобрались, теперь осталось найти 7-й верный ответ, который прилетел из Москвы от Натальи, да, 62-68, 62-28, последние цифры вашего телефона. Наталья, мои поздравления, вы получаете 2 приглашения в Кремль на 5 сентября и будете на главной сцене страны созерцать балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну а мы вернемся к лучшей музыке на все времена и под занавес часа послушаем Джерри Халливелл, ну а прямо сейчас «Скорпионс» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да вы заработали.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
8: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Куда срочно перенести рабочие чаты?
21: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
22: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
23: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера и 1 минута. О том, что происходит в этом безумном-безумном мире, нам расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Большой политический день в Бишкеке. Сегодня там завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российский президент Владимир Путин провел серию двусторонних переговоров, в том числе с президентами Ирана и Турции. Накануне были встречи с лидерами Китая и Индии, самых густонаселенных стран. Всего организация объединяет половину мирового населения. Промышленный потенциал огромен, товарооборот колоссальный, более 400 миллиардов долларов, и расчеты идут в основном в национальных валютах. Формирование многополярного миропорядка уже необратимо, заявил Владимир Путин. В России сегодня День знаний. Торжественные линейки в школах начались с выноса флага и исполнения гимна страны. 38 тысяч школ, в том числе в новых регионах, распахнули свои двери для 17,5 миллионов учеников. 1,5 миллиона из них сели за парты впервые. И об учениках младших классов, первоклашек, в этом году особенно позаботились. Им официально отменили домашние занятия.

0: задания и оценки, уроки станут короче, а перемены длиннее. И наиболее полезным в жизни предметом из школьной программы для россиян оказался русский язык, так считают 64% опрошенных, математику отметили 58% участников, а иностранный язык 41%. Физику выделили около трети опрошенных, литературу и историю примерно 32%, а биологию и экономику лишь 20%. Кроме того, респонденты перечислили дисциплины, которых им не хватало в школе. Это основы финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у российских туристов этой осенью. Кроме того, как сообщает ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% год-году. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куда планируешь в отпуск, коллега?
1: Ой, Диана, куда бы я только не планировал, тут, знаешь, куда уже получится.
0: Тогда желаю тебе Китай.
1: Ну, тоже неплохо. Полетели вместе.
0: Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот, между прочим, уже 19 часов и 4 минуты осени мы с вами прожили. Да, надеюсь, новый сезон уже успел принести вам хоть что-то помимо рабочей суеты. Вот что-нибудь приятное, естественно. Но, знаете, даже если круговерть будней пока ничем особо не порадовала, не грустите. Осень еще в самом начале, и все хорошее обязательно еще случится. Ну а пока же продолжим баловать себя лучшей музыкой на все времена. Например, такой, как делает Лана Дель Рей, которую послушаем далее. А прямо сейчас сладкоголосый Брайан Адамс на Радио 7. Добрый вечер.

О летней грусти только что Лана Дель Рей пела на Радио 7. Но сейчас все-таки, как ни крути, более актуальны осенние хлопоты. Да, вот опять же, надо как-то плавно перетекать из одного сезона в другой и желательно при этом стороной обойти традиционный осенний сплин, которому, ну, мне кажется, большинство из нас так или иначе подвержено. И вот если верить ученым, то избежать осенней хандры нам помогут несколько шагов. Ну, во-первых, больше света, да, зажигайте дома все лампы, все люстры, пусть счетчик мотает как бешеный, но полезно. Также ученые говорят, режим сна необходимо наладить, вот эти 7-8 часов в сутки вынь да положь, надо спать именно столько. Опять же, исследования показывают, что физкультура поможет вам настроение поддержать на удобоваримом уровне. Ну и правильное питание. Вот диетологи говорят, что осенью особо нужно обратить на внимание на продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для такого гормона, как серотонин. Побольше индейки, сыров, орехов, бананов. Ну и, в принципе, большинство исследований сходится в том, что необходимо выбирать то, что приносит вам удовольствие. Ну, желательно при этом, чтобы еще эти удовольствия вреда организму не наносили. Тогда вообще будет красота. Ну и, я думаю, удовольствие музыкального характера также никто не отменял. Поэтому почаще принимайте Радио 7 в терапевтических целях. Ну а далее мы послушаем Шакиру и прямо сейчас Рик Эстли на Семи холмах. Добрый вечер.

Джейсон Донован и Кайли Миноук на Радио 7. Especially for you. Или специально для тебя, если по-нашему. И вот знаете, никогда бы не подумал, но получается так, что прямо как будто специально для школьников придумали такое приложение, как трекер беременности. Да, это вот такие программы, которые женщины устанавливают на телефон и на протяжении 9 месяцев отмечают там все с ними происходящее. Но российские школьники сегодня эти самые трекеры в массовом порядке начали устанавливать на свои смартфоны. И вот для чего бы вы думали, друзья мои? А для того, чтобы считать время до летних каникул, да, потому что если начать отсчет 1 сентября, то весь, скажем так, производственный цикл закончится как раз-таки к летним каникулам. Так что, родители, если увидите такое приложение на телефоне у своего чада, не хватайтесь так уж сразу за голову. Да уж. Вот сегодня, конечно, множество печальных лиц школьников наблюдал по пути на работу. Ну, не знаю, мои хорошие, вы там уж давайте не вешайте нос. Как по мне, учиться — это обязанность каждого уважающего себя человека. Причем неважно, сколько ему лет. Это правда. Ведь для интеллекта стагнация равносильно смерти. Поэтому грызите свой гранит науки с удовольствием. Тем более, что это и правда чертовски увлекательно. Ну, а под музыку Радио 7 так и вдвойне. Добрый вечер.

0: Хулио Иглесиас на Радио 7 пел только что, мол, мы, мужчины, такие, знаете ли, бедолаги, уязвимые, несчастные, ранимые. А все почему? А все потому, что вы, женщины, заставляете нас страдать, плакать, ревновать и вообще не сразу отвечаете взаимностью на наши эти любови. Да. Ну, как ни крути, точка зрения, все-таки, тем более такой мэтр, имеет на нее право. Но, знаете, вот как по мне, все эти амурные отношения, они, конечно, да, они не всегда проходят гладко, иногда тернист бывает этот ваш амурный путь, но, тем не менее, как бы там ни было, любовь — это чертовски приятно. Да, это действительно так, уверен. Вот те, кто в моменте испытывают что-то похожее, понимают, о чем речь. Поэтому, друзья мои, вот просто любите друг друга, и все будет здорово. Мне кажется, действительно так. Это база, с которой нужно начать. Ну, а тем временем в столице 19:41, и вернемся, с вашего позволения, к лучшей музыке на все времена. И далее послушаем Pink, затем Криса Ри, ну, а под занавес часа French Affair здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Это. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
11: N400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. N400 за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 8 вечера. Если бы все новости были так же хороши, как Диана Макеева. Ну, посмотрим, что. Вот из твоих уст, Диана, любые новости прекрасны. Привет.
5: В целом все неплохо. Привет, Олег. Всем добрый вечер. Казахстан вводит платное электронное разрешение на въезд для россиян. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. С сегодняшнего дня в России вступает в силу механизм самозапрета на участие в азартных играх. Подать заявление на оформление добровольного отказа от игр можно через МФЦ или госуслуги. Об этом напомнили в Минфине. Информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами игр. В казино, букмекерских конторах и тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить сведения о механизме самоограничения. Отмечается, что минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев, и отменить его досрочно, по собственному желанию, невозможно. Министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал родителям не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. По словам Кравцова, информационные технологии устроены так, что они очень увлекают детей. Часто это приводит к опасной цифровой зависимости. Министр подчеркнул, что в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами, посещать музеи и театры. Тогда проблем, которые потом приходится компенсировать в школе, не возникнет. Бабьего лета москвичам пока ждать не стоит. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, бабье лето – это длительный период теплой и сухой погоды в начале осени. Однако пока прогнозы на сентябрь говорят о высокой вероятности дождей практически ежедневно. Тем не менее, надежда на бабье лето у жителей столичного региона есть, однако наступит оно не в первой декаде сентября. В целом, месяц в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Это были новости. Далее с вами Олег Машков. И вечер на семи холмах.
6: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: А тем временем в столице уже 8 вечера. И знаете, друзья, такое ощущение, как будто сегодня понедельник. Да, вот словно мы с вами новую неделю распечатали. Но нет, мы сегодня распечатали осень. Не знаю, как вам, а мне это время года откровенно импонирует. Ну, серьезно, совсем скоро все станет багряным, золотым. И вот это вот все, в общем, буйство красок.

нам с вами предстоит. Так что не вешать нос, улыбаемся и машем. Все как обычно, только теперь делаем это осенью. Ну и, как обычно, продолжим слушать лучшую музыку на все времена. Думаю, здесь никто против не будет, правда же? Ну а коли так, то далее в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас французский дуэт «Моджо» здесь на Радио 7. Добрый вечер!

А ведь у нас могло бы что-то получиться. Вот об этом только что Стинг и Мелоди Гардо пели на Радио 7. Ну, знаете ли, могло бы, не могло бы. Все-таки любовь — это действительно лотерея. Либо выйдет, либо не выйдет. Но, опять же, здесь, мне кажется, шансов на победу гораздо больше, чем в любой лотерее. Это действительно так. И опять же, вот совсем скоро многие граждане будут испытывать свои амурные шансы. Потому что некоторые исследования указывают на то, что в октябре и ноябре в сервисах знакомств происходит бурный всплеск активности. Да, вот на поиски партнера, по мнению исследователей, людей может толкать осенняя хандра и желание вместе с кем-то перезимовать в холодное время года. Да, но и знаете, вот психологи говорят, что если подобные триггеры толкают вас на амурные свершения, то это не очень хорошо. Да, потому что это внешнее, наносное, а чувства, они просыпаются независимо от наших желаний. Поэтому, опять же, мне кажется, во время осеннего периода стоит 10 раз взвесить все «за» и «против», понять, почему мы пытаемся кинуться в эту амурную пучину. Ну, а если уж ничего не может вас остановить, никакая логика, никакие рассуждения, то, видимо, это и есть та самая любовь. Ну а тем временем в столице 20:16 и далее на радио 7 Sugar Babes, а прямо сейчас Мадонна на семи холмах. Добрый вечер.

я буду сильный, я справлюсь со всеми невзгодами. Да, вот об этом только что сахарные детки, то есть Sugar Babes, и пели на Радио 7. Ну и, конечно, вот этот внутренний стержень, он необходим в жизни. Действительно, с этим, я думаю, спорить просто глупо. Но ученые и психологи дружно сходятся во мнении, что иногда необходимо позволить себе быть слабым, потому что это, оказывается, является важнейшим ресурсом для силы. Вот такой оксюморон, простите меня. Исследования показывают, что когда мы подавляем наши эмоции и боимся показать слабость, то в организме хронически растет уровень кортизола, того самого гормона стресса, будь он неладен. Ну а это, в свою очередь, подрывает иммунитет и ухудшает когнитивные функции. А осознанное проявление уязвимости, оно, напротив, активирует ту часть головного мозга, которая отвечает за рациональное мышление. Ну и в итоге иногда позволить себе быть слабым очень даже помогает снизить общий уровень напряжения и даже укрепить социальные связи. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся так, что мы, конечно, сильные, мы со всем справимся, но иногда можно позволить себе немного расслабиться. Да, это действительно так. Ну а далее будем расслабляться под лучшую музыку на все времена, которую совсем скоро исполнят Ингрид и Крис Айзек, а прямо сейчас Кью на Радио 7. Добрый вечер!

Крис Айзек на радио 7. Wicked Game, что в переводе на русский получается как «злая игра». Да, вот именно такого мнения предыдущий оратор о любви. Но, знаете, конечно, вариантов бывает масса, но мне кажется, если в этом мероприятии установить правила, которые устраивают обоих участников, то эта игра может приносить исключительно удовольствие. Ну, серьезно. Поэтому обговаривайте эти самые правила. Причем не только в начале отношений, но и далее. Ну, потому что серьезно. Вот этот волшебный навык разговаривать словами через рот, он очень помогает в отношениях и помогает их сохранить на долгие-долгие годы. Ну и, конечно же, еще раз напомню, что вести беседы под музыку Радио 7 гораздо приятнее. Поэтому оставайтесь с нами и как минимум этот вечер обязательно будет

0: Это я вот, с вашего позволения, себе на ход ноги поставил несравненную Хелянфел Шада Аду и группу Шаде. Так что теперь в припрыжку побегу наслаждаться первым осенним вечером на пленэре, с вашего позволения. Да, друзья мои, давайте будем прощаться до завтра, как всегда, в 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну, а перед этим вместе и рядом с вами окажутся Дима Пименов и Света Молодцова. Как всегда, с 7 утра ребята ждут вас в эфире, так что присоединяйтесь. Ну и за сим, пожалуй, все. Прекрасного вечера вам желаю. Заранее доброй ночи и доброго утра. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
7: 16+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 21 час.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 22 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах «Радио 7»

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 23 часа.

Присоединяйтесь к официальному телеграм-каналу «Радио 7 на Семи Холмах». Еще больше музыки на все времена. Только самое интересное и важное из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Редкие фото, архивные видео и интересные факты о легендарных музыкантах. Официальный телеграм-канал «Радио 7 на Семи Холмах». Пространство для ценителей музыки и горячих обсуждений.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве полночь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.